0: спасении неразумно. Кроме того, история Иуды – это действительно история, и у нее нет сослагательного наклонения. А что было бы, если бы Иуда покаялся? А что было бы, если бы весь Израиль покаялся? Это вопросы из одного ряда. В связи с тем, что сказано об Иуде, рассмотрим эпизод с омовением ног. Знал ли Иисус о замысле, который в это время был у Иуды? Знал.
1: Иисус говорит ему: «Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты».
0: Иоанна, 13 глава, 10 и 11 стихи. Почему же он омыл ноги Иуды?
1: «Но да сбудется Писание: ядущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Теперь говорю вам, прежде нежели то сбылось, чтобы, когда сбудется, вы поверили, что это я».
0: Иоанна, 13 глава, 18 и 19 стихи. «Да сбудется» — это служение не для того, чтобы исполнилось особое предсказание. Это указание на внутреннюю связь событий, которые полностью находятся под Божьим контролем. Божья природа пророчеств состоит в том, что они одновременно и объявляют о чем-то, и предостерегают от чего-то. Помимо предсказательного элемента обладают и нравственным элементом. Теперь о самом факте омовения. Иисус омыл ноги ученикам в том моменте седера, пасхальной трапезы, когда омывает руки руководитель седера. Этим он хотел показать свое неприятие любого акта самовозвышения. Он – тот, кто по праву является руководителем, показывает ученикам пример служения. Омовение ног, как я понимаю, служит указанием ученикам совершать свое служение в истинной сердечной кротости ежедневно и до самого конца.
1: Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я делал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете».
0: Иоанна, 13 глава, с 12 по 17 стихи. На вопрос отвечал Самуил Лихтман, Израиль. Где насытились 5000? В забытом алтаре за февраль 2012 года была опубликована статья Дениса Облонского «Говорящий истину». Там рассказывалось о насыщении Христом 5000. Мое мнение, что Господь совершил это великое чудо возле Вифсаиды. Смотри Луки, 9 глава, 10 стих. Еврейской рыбацкой деревни, откуда родом апостолы Андрей, Петр, Филипп. Денис построил свою статью на утверждение, будто насыщение 5000 произошло в окрестности Тивериады. Иоанна, 6 глава, 1 стих. На самом деле в окрестности добавлено русским переводчиком. В оригинальном тексте и некоторых английских переводах мы читаем: «Море Галилейского, Тивериадского». Озеро стали называть Тивериадским после стремительного рассвета этого города, расположенного на берегу. Свидетелями и участниками чуда, когда 5 хлебами и 3 рыбами были накормлены 5000 человек, скорее всего, были иудеи, а не язычники. Иоанн пишет, что это событие произошло в канун иудейской Пасхи. Вероятно, такое большое скопление людей образовалось по дороге в Иерусалимский храм, который каждый еврей посещал в Пасху. О том, что свидетели чуда евреи, мы видим из слов.
1: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир».
0: Иоанна 6 глава 14 стих. К такому заключению могли прийти люди, знавшие Писание, то есть иудеи, а не язычники. Леонид Банчик, Израиль.
2: Невиновны евреи в распятии Христа, заблуждения это мирские. Божий замысел, жертва невинной предстать, мог за всех Он один лишь, Мессия, заступиться, одним приношением стать, все стерпеть в человеческом теле, пригвожденному быть и из смерти восстать, чтобы люди надежду имели. Как росток из сухой, истощенной земли появился Христос между нами, был презрен, умолен и осмеян людьми, возлюбивший отверженных самых. Иисус предложил всем возможность спастись, шанс как дар совершить покаяние после смерти, как Он унаследовать жизнь по Господнему обетованию. Он бы мог миновать, чаши крестной не пить, Бог Отец бы простил Сыну слабость, но тогда смертным грешным нам всем бы не жить, не познавши спасения радость, и земли бы не стала растленной грехом, как когда-то Гоморры Содома. Слава праведной жертве! Голгофским крестом Сын сказал нам об истинном доме. Невиновны евреи, так Бог повелел, что руками людей нечестивых Он избитый, распятый, на древе висел и молился о всех терпеливо. Будет время, Бог даст, иудеи узрят Иисуса пронзенные раны, нас, язычников, с ними поставит в свой ряд, чтобы славить Его непрестанно. Валентина Гербер. Израиль, ты благословен, народ святой, любимый Богом. О, как прекрасен твой удел, и как светла твоя дорога! Ты много горя испытал, и велики твои страдания, но Бог тебя навек избрал, закончатся твои скитания. Наступит царство на земле, воссядет твой Господь на троне, мечты, что ты носил в душе, исполнятся по Божьей воле, и твой Мессия, что страдал и искупил тебя навеки, к тебе придет, как обещал, живой воды польются реки, настанет радости пора, окончатся твои печали, и твой Спаситель навсегда ведет тебя в святые дали. О, верь в Мессию твоего, Он за тебя страдал до смерти, потом из гроба Он восстал. Сыны Израиля, поверьте! Шалом Йод. О сыновьях Исаии. Исаия 7:3-8:1-3. Их имена свой смысл несут. Два брата, и два блока фраз. Один из них — Шиар Ясуф, другой — Магер Шелал Хашбас. Назвал Исаия пророк двух сыновей когда-то так, чтоб предсказать, что за порог не избежать врагов атак. Куда, Израиль, ты идешь? Распутство гибельно для вас. Спешит добыча и грабеж, точнее, Магер Шелал Хашбас. Но добрый пастырь, став врачом, спасет заблудшую овцу. Остаток будет возвращен, как говорят Шиар Ясуф. Добыча и грабеж спешит, и вновь Магер Шелал Хашбас. Пора зажечь фитиль души, чтоб светом веры не погас. Не отдам я наследство отцов. 3 Царств 21:1-10. Навуфей был за правду борцом, но отверг притязания на славу. Не отдам я наследство отцов, не продам виноградника Хаву. Упрекали, упрямишься зря, но он твердо стоял в своей вере, несмотря на угрозы царя и на происки Иезавели. Все заветы отцов — чепуха, нынче многие служат Ваалу. Не пойду я дорогой греха, заявил земледелец Ахаву. На указы Творца в жизни сей ты взираешь, как на предрассудки, но в Египте не шел Моисей фараону ни в чем на уступки. Не отдам я наследство отцов, виноградник мой не продается. Важно так христианство лицо сохранить в атмосфере уродства. «Отойди от меня, сатана», — отвечал Иисус оппоненту. «Как же стыдно должно быть всем нам, отдающим врагам Божью лепту! И когда говорят нам, что цель окупается сделкой, как средством, скажем, вспомнив о Боге Творце, не хотим поступаться наследством». Александр Савченко, Украина.
3: Ключ к капкану. Где Дух Господень, там свобода. 2 Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Не буду рассказывать о том, как попал в эти места. Думаю, каждый знает, что просто так в эти места не попадают. Суть же моего письма в попрошайничестве, и это чистая правда. Подпишите, пожалуйста, на нашу газету мою бабушку. Ей в этом году исполняется 75 лет. И она тоже дитя Божье. Год назад она приняла Иисуса в свое сердце и засвидетельствовала это, приняв водное крещение. Хоть возраст у нее солидный, но в вере она младенец. Меня подписывать не надо. Забытый алтарь всегда можно взять в нашей библиотеке. Шлю вам свой рассказ. Алексей Чиркин, тюрьма, Соликамск, Россия. Молитва длиною в полвека. Раз, два, три, четыре, пять. Разворот и обратно. Раз, два, три. И так целый день. 5900. Столько шагов нужно сделать от обеда до ужина. Виктор Бабта, по кличке Монах, остановился возле двери. В это же время открылась кормушка, окно в двери для выдачи пищи. «Ужин! Получай!» Монах взял тарелку с жидкой кашей, затем получил и чай. Все это он поставил на столик, сел и стал медленно есть. Почти 5 лет Виктор ждал момента, когда его мозг прожжет пуля. Да, именно пуля. Ибо Виктор Владимирович Бабта, рецидивист со стажем, был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. По складу характера монах – очень жестокий и безжалостный человек. На его руках кровь многих загубленных жизней. С приговором Виктор как будто уже свыкся, но в душе всегда пробегал холод, когда он слышал, как из соседних камер выводили таких же, как он, обреченных. Они знали, куда их ведут, но никто не кричал. Виктор поначалу удивлялся, но потом перестал обращать на это внимание. Опять открылась кормушка. Виктор взял тарелку и ложку и снова принялся ходить по камере. До отбоя нужно пройти 3200 шагов. Раз, два, три. 1500, два. В этот момент послышались шаги в коридоре. Виктор прислушался. Шло 5 человек. Сердце застучало сильнее, дыхание участилось. Все тело пульсировало в такт сердцу. Слух обострился. Каждый шаг в коридоре отдавался в голове. Первая камера. Прошли. Вторая камера. Прошли. Третья. Прошли. Четвертая. Остановились. Виктор выдохнул облегченно. Но шаги возобновились. Сердце забилось с новой силой. Скрежет ключа в двери его камеры был оглушительным. В мгновение все тело онемело, но мозг лихорадочно работал. Вся его сущность кричала: «Нет, не хочу, не убивайте!» Но не мог вымолвить ни слова. Вспомнив молодую женщину, которую убил при ограблении, она тоже не кричала. «Вот она, смерть!» «Нет, не хочу, не надо!» Дверь открылась, вошли четверо, застегнули наручники и повели. Вернее, понесли, так как ноги его не слушались. Он не видел ничего из того, что происходило вокруг. Мозг был загружен настолько, что путь от камеры до кабинета он и не заметил. Очнулся лишь на мгновение, когда в кабинете увидел прокурора, державшего в руке какие-то бумаги. Виктор знал, что перед расстрелом прокуроры зачитывают приговор. Все, смерть. Виктор опять провалился в глубину своего сознания. Воспоминания. Он увидел небольшую уютную комнату. Посреди нее на коленях стояли люди. Кто это? Люди молились. Виктора как током ударило, ведь это его родители. Вот стоят отец, братья, сестры, мама, и возле мамы он, совсем маленький. Мама молилась, он услышал отрывок разговора мамы с Богом. «Господи, защити моих деток, помоги им в этом чуждом мире, не дай им загибнуть. В руки твои отдаю их». Почувствовал, как что-то теплое капнуло на руку и поднял лицо к маме. Она плакала, но лицо ее не было страдальческим, оно светилось. Виктор очнулся, когда услышал монотонный голос прокурора. «Именем Российской Федерации...» И снова стал проваливаться в состояние защищенности от присутствия мамы. Все свое детство Виктор провел в детских домах. Кто он? Кто его родители? Он не помнил. Фамилию получил по детскому прозвищу Бабта. Так его дразнили в детдоме. Но сейчас он вспомнил, откуда все это. Мозг работал. Снова голос прокурора. «Заменить высшую меру наказания, расстрел, на пожизненное заключение». «Что? Заменить? Что заменить?» «Мама!» Виктор разрыдался и потерял сознание. Когда он пришел в себя, его отвели обратно в камеру. Там он забылся в глубоком сне. «Витек, а почему тебе дали кличку монах?» — спросил его молодой сокамерник. «Ты что, монахом был?» «Да нет, какой из меня монах? Просто как-то по первой ходке, еще на малолетке, ночью во сне молился. А пацаны услышали. Говорили, что я молитвы пел, как монах. Сам-то я не помню. Может, и не было ничего, просто пацаны подшутили. Но кличка «монах» все же прилепилась ко мне». «Ну что же это, когда уж Леха со свидания придет?» «Хорошо ему сейчас. С мамой разговаривает. Хотелось бы и мне свидания. Да кому я нужен?» «И писем-то никто не пишет», — сказал Александр. «Ничего, Санек, может, и нам что-нибудь перепадет. Надо куда-нибудь написать, по ушам проехать. Глядишь, и монетку на чай подкинут. Много нынче сердобольных, все во Христа верят. Ты-то, Санек, веришь?» «Верить не верю, но кто-то где-то вроде бы есть», — ответил Александр. Открылась дверь камеры, вели Алексея. После того, как дверь закрылась, Виктор и Санек кинулись с расспросами «Что да как?», «Как прошло свидание?»,

На днях должен приехать, познакомиться. Деньги уже заплатили? Ты смотри, уши особо не развешивай. Эти адвокаты лишь сказки рассказывают, да денежки берут, сказал Виктор. Да, это они мастера, вставил Санька. Вслазь покурив, вся троица принялась за трапезу. Виктор Бабта отбывал свой пожизненный срок в колонии для спецконтингента. Тут он отметил свой 50-летний юбилей. Он поменял не одну камеру. По своему характеру ни с кем не мог мириться, и лишь теперь как-то сжился с этими двумя. Александру, Сане, было 30 лет, Алексею всего 20. Отведав вольных харчей, каждый занялся своим делом. Саня принялся за чтение книги, Леха стал ходить по камере, заново переживая свидание с мамой. Виктор занялся просмотром газет. Газеты были христианскими. Виктор стал их получать после того, как был в одной камере с уверовавшим во Христа зэком. Недолго они сидели вместе, так как не нашли взаимопонимания и отношения вонючих палочек. Именно тот сокамерник, христианин, дал сигаретам это определение. В газете «Иммигрант» Виктор наткнулся на письмо христианки, живущей в США. Она благодарила редакцию за замечательную газету. «Чем она такая замечательная?» – ухмыльнулся Виктор и углубился в чтение. Автора письма звали Анна Ивановна. Помимо благодарности, была описана история ее жизни. Она рассказывала, что в далеком советском прошлом потеряла сына, что у них была большая семья, но за веру в Бога они с мужем были осуждены. Дети их были распределены в детские дома. После освобождения они всех, до исключения самого маленького, трехлетнего, нашли. Писала, что молится о младшем сыне и о его душе, и верит, что Господь сохранит его. Сына звали Витей. В голове Виктора мелькнула мысль. А не сыграть ли на чувствах этой женщины? Глядишь, может, деньжат подкинет, и адресок есть. «Леха!» – позвал Виктор. «Тебе случаем конверты с марками не зашли?» «Зашли», – отозвался Леха. «А тебе зачем?» «Тебе какие нужны?» «В загранку, в США хочу написать», – ответил Виктор. «На, держи». Алексей протянул конверт. «Как раз для загранки. Мать привезла. Хочет, чтобы я в Европейский суд жалобу написал. Но пока рановато». «А все-таки, Витек, что ты задумал?» «Да, я вот решил маленько начать суетиться. Не все на шее твоей мамки сидеть. Пора и самому деньжать на магазин шевельнуть. Хочу тетку одну на бабло развести. В Америке живет, может, богатая. В свое время сына потеряла. Тоже Витей звали. Вот на чувствах и пройдусь. Христианка не должна отказать. Скажу, что сам христианин, ну и прочее. Газет-то я начитался, подкованный уже. Вон в Библии прочитал. Просящему дай. Вот и я попрошу». Виктор громко рассмеялся. Через месяц пришло письмо от Анны Ивановны. Она была очень рада, что кто-то поддержал ее молитвенно. Рада за Виктора, что он примирился с Господом и стал христианином. Сожалела, что Виктор в тюрьме, но верит, что человек свободен с Господом везде. Главное не внешняя, а внутренняя свобода. В конце письма высказала желание помочь, чем сможет. «Леха, Санек, смотрите, все же я добился своего. Как думаете, что попросить, денег или посылку? Смотри, пишет, что поможет, чем сможет». Сокамерники пожали плечами. «Смотри, мол, сам, твое дело. Но лучше денег, на них хоть курево можно купить. А так, пошлет тебе посылку без курева. Ты же теперь христианин?» — с насмешкой сказал Саня. «Да, что верно, то верно. Смотрите, еще фото прислала, старая какая, ей лет 80, наверное». С фотографии смотрела милая, симпатичная старушка. Ее лицо было добрым, в нем было что-то такое, что располагает к себе. Она всем понравилась. Алексей, отдавая фото, сказал: «Такую обманывать – это все равно, что украсть у родной матери». Полтора года Виктор регулярно получал письма и денежные.

0: книжные переводы от Анны Ивановны. Как-то весной в камеру принесли почту, когда все были на прогулке. Возвратившись с прогулки, Виктор посмотрел на конверт, улыбнулся, закурил сигарету, подошел к лампочке и стал доставать письмо. Из конверта выпала фотография. Виктор наклонился, поднял. Леха и Саня в это время стояли, покуривая у окна. Они что-то бурно обсуждали. Их внимание привлек стук и всхлипывание. Обернувшись, они увидели рыдающего на коленях Виктора. В руках он держал маленькую фотографию. Он смотрел на фото, не отрывая глаз. Он снова видел ту маленькую комнату. Отца, стоящего на коленях, братьев, сестру и маму. Они молились. Он видел слезы мамы. Тихий голос мамы шептал молитвы. Виктор ощущал, что на него льется поток давно забытых чувств. Он плакал. Он вспомнил, как открылась дверь комнаты, где была вся семья. Вошли люди. Они что-то говорили. Затем милиция увела родителей. Затем увели и его с другими детьми. Он видел первый детдом, в который он попал. С первых дней его стали обзывать баптистом, потому что кто-то из воспитателей его так назвал за то, что он, ложась спать или садясь есть, всегда молился. Воспоминание оборвалось, но это не пугало так, как все существо Виктора наполнилось блаженством. Никогда в жизни ничего подобного он не испытывал. Он упал на колени, из глаз скатились слезы, и откуда-то изнутри полилась молитва. Это была молитва уставшего, измученного человека. Молитва покаяния. Он взывал: «Боже, я прихожу к Тебе, прости мне мое неверие». Алексей и Саша понимали, что происходит что-то таинственное, чудесное. Затем Алексей тихо подошел к молящемуся и, встав на колени, присоединился к Виктору, повторяя все то, что произносил Виктор. Молитва продолжалась. «Господь Иисус, помоги мне построить свою жизнь на твердом основании. Руководи моей жизнью и помоги следовать за Тобой в послушании. Спасибо Тебе, Отец мой Небесный, спасибо за спасение». В это самое время на другом континенте, преклонив колени, молилась маленькая старушка. На ее глазах были слезы, но это были слезы счастья. В эту ночь Господь сказал ей: «Услышана твоя молитва». Виктор встал с колен и, обняв своих сокамерников, попросил у них прощения. С фотографии на него смотрела молодая Анна Ивановна в окружении детей. Среди них он узнал и себя. Глядя на фото, Виктор повторял: «Мама, мама, мама». Виктор написал ей всю правду об обмане и попросил прощения. При первом свидании Анна Ивановна была поражена сходством мужа и Виктора. В 2003 году вышли поправки к закону, и Виктора освободили.
1: «Кто, действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь».
0: Ефесянам 3 глава, стих 20-21. Алексей Чиркин, тюрьма, Соликамск, Россия. Письма из-за колючей проволоки. Родился я в Марий-Эл. Родом я из республики Марий-Эл. Все мои предки – зверобои и рыболовы, а наши женщины – ягодницы, травницы и трудолюбивые домашние хозяйки. Мои братья и я – у меня есть еще два брата – выросли на том, что дает человеку лес и лесные реки. Всегда у нас в семье было хозяйство со всякой скотиной и огород со всякими плодами. Мы с братьями выросли здоровыми мужиками. Наша семья состояла из четырех мужчин и кроткой, любящей всех нас матери. При малой искре мы вспыхивали и долго горели буйным пламенем. Покойный уже отец несколько раз был за решеткой по тяжким статьям. Один из моих братьев в настоящее время – криминальный авторитет. другой брат, известный на весь поселок, дебошир. Я же побил все рекорды. Сижу за решеткой в пятый раз. Дважды был в розыске, 7 раз судим, и уже около 20 лет пребываю в тюремной реальности. В этой реальности, где тьма, но тьма не от ночи, где руганью пропитан воздух, где кто-то часто воет волком, хотя он человек. Когда-то я спотыкнулся и провалился в трясину преступного мира. И все не могу выползти. Руки мне давно уже никто не подает. Да я уже и сам не ищу, опасно. Те руки, что тянулись ко мне, не вытянуть меня хотели, а еще глубже утопить. Наверное, я не то пишу. В кого я превратился, не знаю. Но мне и тут хорошо. Увы, но это так. Думаю о том, как я вижу Бога, или вернее, как Он видит меня, арестанта. Я, по-моему, общаюсь с Ним. Мне кажется. Поэтому ли, что Бог со мною, мне хорошо здесь? Не знаю. Одно знаю – жажду общения. Мама год как парализована, на нервной почве. Ясно, моя вина. Мама – единственный любящий меня человек. Пишу, а сам думаю, не напрасно ли? И вздыхаю. Ну да хранит вас всех Бог. Александр Бурмистрав, тюрьма, Кировская область, Россия. Появилась в душе радость.
1: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому.
0: 1 Петра 1, стих 3. 18 лет я совершил великое преступление – убийство. В пьяной драке убил людей. За это был приговорен к смертной казни. 3,5 года в камере смертников ожидал я своей участи. Эти годы казались вечностью. Не раз прокручивал я свою жизнь. Что смог я вспомнить хорошего? Ничего, кроме времени, проведенного в деревне у дедушки с бабушкой. Господь явил мне грешному свою благодать. Смертную казнь заменили пожизненным заключением. В тюрьме я впервые прочел Евангелие. Сначала читал его как художественную книгу, но постепенно стали рождаться вопросы, ответить на которые было некому. Что-то подсказывало мне, есть ответы на все мои вопросы. И чем вдумчивее читал, тем яснее понимал, что Бог обращается ко мне со страниц Евангелия.
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: Матфея 11, 28 стих. Покоя этого у меня как раз и не было. В душе были тоска и одиночество.
1: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши».
0: Деяния 3, 19 стих. Появилась в душе радость, когда узнал, что даже самый большой грех может быть прощен Господом тому, кто истинно раскается и примет в свое сердце Иисуса Христа. Начал понимать, что крест Иисуса Христа стал как бы мостом, соединяющим края темной пропасти, разделяющей меня с Богом. Верю, что не собственной силой и разумом могу верить в Иисуса Христа, но что Дух Святой призвал меня посредством Евангелия. Без этой спасающей веры мы не можем принадлежать Ему.
1: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его».
0: Римлянам 8, 9 стих. «Не знаю, сколько лет жизни Господь отмерил мне, но хочу пройти остаток жизни так, как заповедовал Христос. Только в Нем покой и жизнь вечная. В Иисусе Христе я имею высшую свободу. По Его милости 22 августа 2006 года я принял водное крещение. Приезжали братья из тюремного служения. В своих молитвах я просил Господа о принятии крещения, и мои молитвы были услышаны. К сожалению, сейчас братья не приезжают к нам. Им не дают разрешения на посещение нашей тюрьмы. Прошу вас помолиться о том, чтобы Господь помог братьям посещать нас». Сергей Николаев, тюрьма, Вологодская область, Россия.
2: Письма из-за колючей проволоки. Я крайний. Благодарю за газету «Забытый алтарь», которую получил уже несколько раз. Благодарю всех, кто принимает в этом участие. Газеты не выкидываю. Так обычно тут делают, хотя и пишем, что верующие. Может быть и верующие, но во что и в кого верующие? В сало, чай, кофе? Говорю так потому, что вижу среди просящих помощи одни и те же фамилии в разных газетах и журналах. Не хочу осуждать этих людей, не мое это дело. Каждый за свои дела даст ответ перед Господом. Меня же Господь побуждает отправлять прочитанные газеты на свободу. Сам-то написать и наставить кого-то не могу, а ваша газета как раз то, что надо. Таким образом, я пытаюсь сеять семя, а не заглушать его. Посылаю вам фото. Я крайний, у стены. Мне 42 года. Родителей нет. Жена умерла. Дети пропали. Болен раком. Молитесь обо мне. Геннадий Николаев. Тюрьма. Оренбургская область. Россия. Хорошая новость. Прошло немало времени, как мне не высылают газету. Наверное, нет денег на подписку, но я не обижаюсь, на все воля Божья. Есть у меня и хорошая новость. Господь заботится обо мне через сестер в Господе, которые принимают участие в наставлении меня на путь истины, на путь праведный, на путь спасения. От чистого сердца хочу сказать, что благодаря их помощи я поменял свои взгляды на жизнь. Спасибо за заботу. Надеюсь на встречу с алтарем и верю, что Господь благословит и пошлет необходимую сумму денег на подписку газеты для меня. Руслан Леуш, тюрьма, Львовская область, Украина. Прости меня, мама. Моей мамы уже нет на земле. Сколько тревоги, бессонных ночей и ожидания было в ее жизни, когда я, даже не вспоминая о ней, прожигал свою жизнь. Очень хочу обратиться к сыновьям и дочерям. Не оставляйте родителей одинокими. Звоните, навещайте, пишите. Когда их не станет, вы будете думать об одном. Я не успел сказать «Прости, мама». Матерей же прошу не оставлять молитв за детей, не оставлять веры, надежды и любви. По вашим молитвам станет возможно, что они придут на вашу могилу со словами «Прости, Господи, прости, мама». Александр Горелый, тюрьма, Украина. Нет много талантов. Просто замечательно наблюдать, как читатели-неписатели заняты благовестием. Способности у всех весьма различны, но все важно. Надеюсь, что благовестники-неписатели будут и дальше ревностно поддерживать свое неписательское дело. Как много может сделать один неписатель, даже при небольших способностях, но с усердием. Это люди, у которых, возможно, и нет многих талантов, но они используют один талант для Господа. Многие из нас никогда не смогут стать больше, чем огромные труженики. Было бы хорошо, если бы у нас в учреждении хоть несколько человек получали бы вашу газету. Алтарь многим бы мог помочь расти духовно. Пишите нам. Александр Шейерман, тюрьма, Калининградская область, Россия. Пишите нам в Хабаровск. Родился я в Хабаровске в 1963 году. Мама до 7 лет растила меня одна. Потом появился отчим, и я стал жить совершенно в другой семье. Описывать свое знакомство с алкоголем, коноплей и тому подобным не вижу смысла, потому что это стандартный набор знаний в мире. Именно эти знания и привели меня на скамью подсудимых в 1981 году. Так начался новый период моей жизни, теперь в тюрьмах. Тянулся он 29 лет. А самое интересное в этой истории то, что я сам устроил себе такую жизнь. В колонии я уверовал в Иисуса Христа и стал просить Его привести меня в церковь. Освободившись в октябре 2011 года, я пришел в церковь пробуждения города Хабаровска. Сейчас нахожусь в реабилитационном центре этой церкви. В настоящее время нас здесь 10 человек. Все они, как и я, бывшие зэки, наркоманы, бездомные. Но Господь возлюбил нас и спас своей милостью. Иисус помогает нам решать проблемы, которые мы принесли из прошлой жизни. Хочу пригласить тех, кто читает газету «Забытый алтарь» в дальневосточном регионе и имеет такие же проблемы, какие были у меня, пройти реабилитацию в нашем реацентре. Пишите нам. Юрий Гибин, город Хабаровск, Россия. Адрес 680051, город Хабаровск, улица Палубная, 17, реабилитационный центр. Телефон служителя реабилитационного центра есть в редакции.
3: Здесь, дорогие друзья, закончено чтение газеты «Забытый алтарь» за апрель 2012 года. Мы прощаемся с вами, если Господу угодно, до следующего выпуска. И еще раз, дорогие друзья, я повторяю свою просьбу, которая относится к тем, кто с самого начала получал алтарь на кассетах. Относится к годам 2004, 2005 и 2006 до мая. Я ищу в этих кассетах свидетельства нашей сестрички Марии Хекель. Пожалуйста, дорогие друзья, прослушайте, просмотрите, поищите. Может, все-таки где-то она у вас сохранилась. Большое вам спасибо.

приветствуем вас, дорогие друзья, в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной кассеты «Забытый алтарь». Эта звукозапись выпускается обществом «Licht in das Dunkel e.V. «Свет во тьму», куда вы можете обратиться по телефону 052 31 62 92 03. Для наших слушателей из-за границы код в Германию плюс 49. Или письменно по адресу Licht in das Dunkel e.V. Feldwiese 8A 32758 Detmold, Германия. За содержание этих изданий

0: и вашим отзывам. И сердечно благодарим за вашу материальную и молитвенную поддержку. Для вас сегодня читают
1: Нелли Ширлинг,
2: Лина Дерксен,
3: Хелена Зудерман,
4: Татьяна Валь. Вы слушаете «Забытый алтарь» за май 2012 года. Притча о бедной вдове. Их щедрости дивились люди, а фарисеи напоказ. Пусть видят все, в открытом блюде несли кто деньги, кто алмаз. Постыдной роскошью кичиться для фарисеев не порок, им от греха бы откупиться. Несли не дар, несли оброк. Таланты весело блестели в день жертвенного торжества. Никто не видел, проглядели, как тихо подошла вдова. Закона строгие адепты, весьма довольные собой, не видели две жалких лепты, в дар принесенные вдовой. Никто не видел жертвы малой, какой, быть может, с нищей спрос. Два медика в руке усталой заметил только лишь Христос. Он видел все, великий Боже, звон отвергая золотой, и оценил всех жертв дороже две лепты, данные вдовой. Владимир Пелевин, Россия.
5: Все, что у нее было.
6: Эта бедная вдова положила больше всех.
5: Марка, 12 глава, 43 стих. «Пожалуйста, зайдите ко мне перед уходом», — попросила меня Анна Павловна. Только что закончился наш очередной еженедельный разбор Слова Божьего в доме престарелых, и участницы общения расходились по своим комнатам. Я ответила, что как только освобожусь, обязательно зайду к ней. Анне Павловне в этом году исполняется 90. Уверовала только около 4 месяцев назад. А до этого всю свою долгую жизнь была, по ее свидетельству, убежденной атеисткой. Невысокая, очень худенькая. Передвигается с палочкой, медленно, но может даже в столовую спуститься, что по меркам этого заведения большое достижение. Вежливая, приветливая, с задумчивым печальным лицом. Неожиданно остаться без жилья ей помогли сообразительные родственники. И здесь поначалу Анне Павловне невыносимо было. Питание скудное, атмосфера недружелюбная. Тут все по группкам, меня никуда не принимают. Наоборот, насмехаются и из-под тишка всякую шкоду мне творят. Горестно делилась она со мной до уверования. Участвовать в наших общениях Анна Павловна долгое время не хотела, объясняя: «Не могу я в Бога верить. И ни во что я уже не верю». Но однажды из любопытства пришла и осталась. Помню ее округлившиеся изумленные глаза, когда она слышала в первый раз слово из Библии. И первую ее молитву не могу забыть. Анна Павловна полюбила Иисуса Христа удивительно быстро и горячо. Очень печалилась, что читать Библию тяжело. Даже крупный шрифт ее больные глаза не берут. Когда я ей принесла магнитофон, радовалась, как ребенок. И теперь почти без перерыва слушает на дисках Слово Божье, проповеди и христианские песни. Правда, никак не научится правильно кнопки нажимать. И часто, извиняясь, просит меня заново объяснить ей, как надо управлять магнитофоном и как менять пластинки. Так она называет компакт-диски. Вот и в этот раз я подумала, что у Анны Павловны опять проблемы с магнитофоном. Увидев меня, входящей в ее палату, она тут же наклонилась над изголовьем своей кровати и, основательно покопавшись где-то в глубине, наконец извлекла на свет изношенный кошелечек. Достав из него две купюры по 50 гривен, всего около 10 евро, протянула мне со словами: «Передайте, пожалуйста, той многодетной семье. Я вспоминаю, что темой нашей сегодняшней беседы разбора было «Радость в Господе». Я привела пример верующей семьи, где, несмотря на трудности, радуется усыновленным детям-сиротам. «Нет-нет», — активно запротестовала я. «Не беспокойтесь. Во-первых, им уже передали неплохую помощь, а во-вторых, у вас тут тоже большие трудности». К тому времени я уже знала, что скромные пенсии обитателей дома престарелых перечисляются в бухгалтерию, а им самим на руки выдают совсем чуть-чуть на мелкие расходы, которые отнюдь не мелкие. Очень много лекарства, мыло и прочее им нужно покупать самим. «Возьмите, пожалуйста», — умоляюще повторила Анна Павловна. «Очень вас прошу». «А как же вы?» — спрашивая чуть растерянно, догадываясь, что для нее это очень большая сумма. «Вдруг что-то срочно понадобится, а тут ведь и занять не у кого». «Да не буду я теперь расчеты вести», — отмахнулась она. «Обойдусь как-то, ведь я для Господа еще ничего не сделала. Возьмите». Не представляющий уже никакой ценности пустой кошелечек, Анна Павловна небрежно положила на тумбочку и, подойдя, настойчиво вложила мне денежные купюры прямо в руку. «Конечно, это очень мало», — с сожалением сказала она. «Хотелось бы больше дать». Две денежные бумажки в моей горячей ладони вдруг показались мне очень тяжелыми. Вероятно, в этот момент их взвесил Господь. У него ведь своя мерка. И я подумала, дала ли я за все свои почти 20 лет с Богом столько, сколько сейчас дала эта старенькая, почти нищая женщина. Некогда царь Давид собрал много ценного строительного материала для Божьего храма. Но потом, по любви к дому Бога, сверх всего добавил к этому свое собственное сокровище. Прочтите 1 Паралипоменон, 29 глава, 3 стих. Возможно, в этом не было большой необходимости, всего было уже более чем достаточно. Но тот, кто любит, всегда ищет возможности отдать еще, отдать то, что так дорого для души и очень нужно самому. Ведь настоящая любовь измеряется жертвой, все остальное фальшивка. Часто мы, христиане, отдавая Богу положенную десятину, остальное считаем законно своим, и уж тут никто пусть не смеет посягнуть на наше кровное, забывая, что мы куплены дорогой ценой крови Христа, и что мы уже не свои. 1 Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стих. Продолжаем судорожно цепляться за все свое, капризно торгуясь с Богом, и остаемся неудовлетворенными и несчастными, потому что блаженство только в отдаче, полной и окончательной. «Все мое – твое», обращаясь к Отцу, сказал и доказал своей жизнью Иисус, открыв нам тайную формулу счастья. И слава Господу! Всегда были и будут те, кто, отдав все, в том числе и собственное сокровище, показывает, что доверяют Ему не только на словах, а Он берет эти мизерные вдовьи лепты, маленькие 5 хлебов и 2 рыбки, и, преломив их чудесным образом, продолжает насыщать ими всех нищих духом и алчущих правды. Мы слишком расчетливы стали во всем, в расходы включая и Бога. Десятую часть из всего отдаем, бывает, ворча, что-то много, себя не забыв накормить и одеть, и плоть ублажив чем-то сладко, так редко спешим мы кого-то согреть любовью Христа без остатка. Не часто мы жертвуем чем-то своим, не той десятиной холодной, но сердцем готовым отдать все другим, как небом Сын Божий нам отдан. А мы же, по полочкам все разложив, спасения не поняли сути, желая легко и безбедно прожить, погрявший в ленивом уюте. На все у нас есть оправдание ответ, решаем легко все задачи, тогда ж почему ж в сердце радости нет, а радость-то в полной отдаче. Текст из стихотворения Светланы Тимохиной.
6: благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас.
4: Луки 6:28. Дай Бог вам счастья и здоровья, мои заклятые враги. Спаси Христос вас от злословия, от бед и скверны сбереги. Пусть ваши дни дополнит счастье, утерянное в жизни мной, и стороной пройдут ненастья, чтоб каждый день сиял весной. Пусть отворят вам врата рая, когда наступит скорбный час. Я вас люблю, благословляю, страдаю и молюсь за вас. Алексей Костюченко, Сургут, Россия. Неоправдание. Немного греха не бывает. Повинен ты в малом, и все ж Святой Дух тебя осуждает. Возмездие сполна ты испьешь. Обидел кого-то немножко, украл у кого-то чуть-чуть, а это прямая дорожка в объятия дьявола путь. Чрезмерно любви не бывает, сегодня любить воздержусь. Любовь нам свою изливает во всей полноте Иисус. И скольких грехов ты угодник, не надо напрасно считать. В уставшие руки Господни ты вбил 2 гвоздя или 5. Владимир Пелевин, Россия. Нам приятно любить хороших, за грехи людей презирая, но Господь врагов любил тоже, на кресте за нас умирая. Оттого в сердце боль тупая, что, отвергнув мысли о мщенье, на шипы обид наступая, я иду по пути прощения. Наталья Бердюгина, Казахстан.
7: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
8: Говорит радио «На пути».

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать проповедь Ивана Михайловича Сергей. Затем, по ее окончании, выйдет в эфир получасовая программа для всех военнослужащих. В конце часа передача «Церковь Христова».
1: И Слово Божие, Евангелие от Луки, 7 глава, 41 по 43 стихи мы читаем. Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Для того, чтобы жить и умереть счастливо, мы должны осознать три различные фазы нашей жизни. Каждая из этих фаз важна и необходима для достижения цели. Об этих фазах жизни мы будем говорить сегодня. Первый шаг – знание, как жить и умереть счастливо, состоит в том, чтобы осознать наши личные грехи и недостатки. Мы обосновываем эту мысль на опыте Симона, фарисея и Марии грешницы. Иисус Христос был приглашен в дом Симона на обед. Такое проявление гостеприимства было очень приятно. Дом и обстановка были, вероятно, во вкусе тогдашнего времени. В доме были отверстия для дверей и окон, через которые люди наблюдали, что происходило внутри дома. Такое поведение было обычным явлением того времени. Симон фарисей, усадив Иисуса, приступил к обеду. Во время обеда вошла в дом Мария. Она, наверное, не была приглашена на обед. Подойдя к Иисусу, она открыла сосуд с миром и возлила на его ноги, делая это с чувством великой скорби. Плачет и омывает ноги Иисуса слезами своими. Весьма возможно, что она встречала Иисуса раньше и знала его заботу о ее душе, поэтому то и проявило эту любовь и попечение о Господе, не стесняя Симона. Такое поведение Марии Симону весьма не понравилось. Он в душе своей ее унизил. Он подумал в сердце своем: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Господь Иисус, зная сердечные помышления Симона, сказал ему притчу. У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажите, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Притча эта иллюстрировала все случившееся в доме Симона, его поведение и отношение не только к женщине, но и ко Христу. Симон не предложил Христу ни воды для омовения ног, ни целования, как было принято встречать гостя, ни масла на голову. Он был малым должником Христу. Мария же, когда увидела Иисуса, излила пред ним всю свою любовь в акте преклонения. Она омыла его ноги слезами, отерла волосами головы своей, целовала ноги Спасителя и мазала их миром. Она была великим должником Господу. Мы сказали вначале, что первый шаг счастливой жизни – это сознание нашей великой греховности и преступления. Мария была гораздо больше счастлива, чем Симон, потому что осознала свою задолженность Господу Иисусу. Вне сомнения, Мария была великой грешницей. Об этом знали все окружающие ее, в особенности те, которые любили сплетничать. Она и сама тяготила своим положением и внутренне переживала великое томление. Она была рабом порока, которого не могла сама победить, но теперь она была счастлива. Симон же был фарисей. Он был окружен ореолом почтения, творил добрые дела и слыл благочестивым. Он гордился своим положением. Он был человеком слова, не поддавался власти порока, которым была подвержена Мария. Но он был несчастным человеком. Мы должны осознать реальность греха. Мария была грешницей. В этом нет сомнения. Симон тоже был грешником. Как часто мы группируем грешников. Одного считаем большим грешником, а другого малым. Мы посчитали бы Симона благородным человеком, а Марию – грешницей. Случилось так, что маленький грешник погиб, а большая грешница нашла спасение своей душе. Для того, чтобы быть счастливым в жизни, необходимо осознать свои недостатки. Не окружайте себя ложными баррикадами гордости и не воспевайте сами себе хвалебных песен, ибо все согрешили и лишены славы Божией. Здесь включены вы и я. Мы никогда не можем достичь умственного и духовного покоя, пока не увидим себя перед Богом такими, какими мы есть. Грешник, должник, обанкротившийся и не могущий уплатить своих долгов. Вторым шагом для счастливой жизни является избавление от грехов. Сознание грехов бесполезно, если мы не можем избавиться от них. Избавление от грехов возможно только через Иисуса Христа. Христос сказал Марии: «Прощаются тебе грехи». Нет более приятных слов для грешника. Мария сделала лишь одно. Она поверила словам Христа. Он стал ее личным спасителем. Все свое упование она возложила на него. Какой счастливой чувствовала себя Мария, получив избавление от своих грехов. Дорогой друг, какое у вас общение с Богом? Чувствуете ли вы себя великим грешником, сознанием великого прощения со стороны Бога? Если так, то и радость ваша будет великой при прощении ваших грехов. Вы чувствуете себя так, как некогда сказал царь Давид: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». А может быть, ваше отношение ко Христу подобно отношению Симона? Не все фарисеи в церкви, многие из них вне церкви. Все гордые, надменные, унижающие других и возвышающие себя, уподобляются Симону и погибают во грехах своих. Затем следует третья фаза достижения счастья и жизни в смерти. Многие люди удивляются тому, что можно быть счастливым в смерти. Искренние дети Божии знают это состояние. В этом последнем шаге нашей жизни мы должны показать нашу благодарность Господу Иисусу Христу за то, что Он нам сделал в жизни нашей. Послушаем, как апостол Петр советует нам выражать нашу благодарность Господу. Это мы читаем из первого послания Петра, 2 глава. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятную Богу Иисусом Христом. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Мария нашла эту радость душе через уверенность своего спасения. Симон же, фарисей, остался несчастным и неуверенным в своем спасении. Как обстоит с вами, дорогой слушатель? Кому вы уподобляетесь, Симону или Марии? Чувствуете ли вы себя малым грешником с малой нуждой в Боге? Или, подобно Марии, вы сознаете себя большим грешником и нуждаетесь в Спасителе? Господь да поможет вам разрешить эти проблемы вашей души и найти Господа Иисуса Христа своим Спасителем. Тогда в жизни и в смерти мы будем довольны и счастливы. Аминь.

Говорит радио «На пути». Александр Захария предлагает вам послушать передачу для всех военнослужащих. После нее через полчаса слушайте программу «Церковь Христова». Ее автор и ведущий Иван Колесников.

Здравствуйте, дорогой слушатель. Вы присутствуете в радиопрограмме, где главная тематика для всех военнослужащих. Да, для всех тех, кто далеко от близких и родных, для тех, кто в море или же на суше, кто может быть в воздухе или же под водой. Это всем тем молодым солдатам и матросам, старшим и младшим офицерам, которые так часто далеко от дома и которые так нередко всеми позабыты. Эта радиопрограмма, конечно, и для вас, дорогой радиослушатель, кто бы вы ни были по специальности, званию или должности. Если вы мыслите, если вы дышите и живете, если вы стремитесь к духовному поиску, эта программа для вас. В этой программе для всех военнослужащих вы сможете услышать письма слушателей, их размышления и комментарии на разные темы, вопросы и ответы на эти вопросы, и, конечно, личные свидетельства всех тех, кто пожелает участвовать в программе. Здесь есть место для всех вас, дорогие слушатели, и для матерей и жен военнослужащих, и для бабушек и дедушек, и для невест и солдат, офицеров, и, конечно, для всех детей военнослужащих, независимо от их возраста. Кроме этого, вы сможете услышать размышления ведущего радиопрограммы на все важные темы военнослужащих –

У микрофона с вами сегодня Александр Захария. Итак, что же сегодня говорят военнослужащие, что пишут, о чем думают? Дорогие слушатели, бывают разные письма, и на разные письма мы по-разному отвечаем, потому что есть письма от родных и знакомых, есть письма от любимых и от людей, ненавидящих нас, есть письма очень впечатляющие, есть письма очень поверхностные, есть письма, на которые очень трудно ответить. Сегодня, друзья, у меня в руках письмо от офицера в отставке Ивана Александровича. Он живет сейчас на Украине, в городе Киеве, хотя, как и пишет, всю свою жизнь провел на службе в Мурманске. Иван Александрович говорит так: «Я уже давно хотел кому-то написать, и вот случайно я попал на вашу волну и услышал ваши комментарии, Александр, и решил вам написать. Дело в том, что по известным всем причинам раньше я не мог приобщаться к церкви, да и не было такой нужды, так как в то время я был, можно сказать, полуатеистом, то есть я был крещенным с детства, и в трудные минуты на службе, на подводке приходилось обращаться за помощью к Богу. Но это было лишь какое-то сновидение, как бы. Я в самом деле быстро забывал об этом, но теперь дело совсем другое. Мне хочется общения с верующими, и я ищу церковь. А церквей очень много, и даже, я сказал бы, чересчур много. Среди них и православие, и католицизм, и протестантизм». Так пишет в своем письме Иван Александрович из Киева, дорогие слушатели. Я постараюсь, конечно, ему ответить. И, во-первых, хочу сказать, дорогой Иван Александрович, благодарим вас за ваше письмо, за ваши искренние комментарии о жизни и вообще о ваших духовных поисках. Я думаю, Иван Александрович, что сперва должны поразмыслить с вами о том, что человеку, во-первых, нужно найти убежище в своей жизни, нужно найти скалу спасения, а затем искать церковь, то есть поместную общину. Дело в том, что человек, который нашел прибежище для своей души, тот человек нашел и Вселенскую Церковь. Но такому человеку нужна еще, кроме этого, и община, то есть община верующих, где он мог бы общаться с братьями и сестрами в Господе. Вот об этом, дорогой Иван Александрович, мы побеседуем сейчас же после песни, которую я хочу вам посвятить. Песня «Остановись, подумай над собою». Эта песня, слушатели, летит моим приветом именно Александру Ивановичу, но и, конечно, каждому из вас, кто присутствует в этот момент у радиоприемника в нашей радиопрограмме.

Итак, друзья, где же найти это безопасное место? Место, о котором я уже вспоминал в начале нашей программы, отвечая частично или иначе в ответ на письмо Ивана Александровича из Киева. Где найти сегодня безопасность? Где есть такое место? Человек с момента падения ищет безопасности. Для этой цели он предпринимает самые фантастические меры, начиная пещерой и оканчивая шикарно со всеми удобствами, устроенными бомбоубежищами. И все-таки не все имеют эту возможность спрятаться хотя бы на время. Человек живет среди международных

слушатели, говорил и предупреждал. Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, читаем мы в Евангелии Матфея в 24 главе. Слушатели, прочитайте эту главу. Вы ближе познакомитесь с теми моментами, когда будет пришествие Иисуса Христа. И все-таки спрашивается, как же найти это спасение, где убежище? Мы знаем, будут эти слухи, будут войны, и будут слухи о военных действиях, но Христос говорит, смотрите, не ужасайтесь. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, что уже сейчас многие, будучи такими же смертными людьми, как вы и я, нашли безопасное место, нашли спасение. Где оно? Оно совсем рядом с вами. Оно недалеко от каждого. Во-первых, хочу сказать, что оно находится в вас самих. И называется оно местом упования. Потому что Библия неоднократно говорит, что уповающий на Бога безопасен. Уповающий на Бога безопасен. И что Бог спасает тех, кто уповает на Него. А в послании к евреям так и сказано, что для нашей души Иисус Христос как якорь, якорь спасения, Он безопасное место. Если верим Ему, Он как якорь держит нас на месте, на безопасном месте, как тот пароход или ту ладью, который держит якорь и не сдвигается она с места, потому что она стоит на якоре. Так и наша жизнь, друзья. Если держится на якоре Иисусе Христе, мы в самом деле в безопасном месте. Когда читаем о царе Давиде в Псалме 56, а также и в других некоторых местах Священного Писания, мы видим, что Давид испытал на себе страшные гонения и преследования от царя Саула. Сколько раз Давид мог сказать, что был окружен солдатами Саула, он все же был в безопасном месте. Он, будучи бессильным и слабым, уставшим от кошмарного преследования и от постоянного напряжения, он знал, что не пещера, в которой он часто укрывался, спасает его, а сам Господь Бог. И если небезопасность и упование на Бога, то его жизнь плохо бы окончилась бы.

Так что, слушатели, во-первых, место безопасности находится в нашем уповании на Бога Спасителя. И, во-вторых, безопасность находится в милости Божьей. Если вас окружает милость Божья, вы, слушатель, и я, мы спасены. В этом мире вас никто не помилует. Если война, например, наступит, все мы под угрозой и мечом. Если голод или болезни, то и мы там. Какой правитель, какая организация, какое убежище даст нам это безопасность? И все-таки, если вы уповаете на Господа Бога, Его милость окружает вас, и вы найдете спасение. Не задавали ли вы себе вопрос, почему человек ищет убежище? Думаю, что есть только один ответ, и это потому, что человек ищет спасение. Спастись от смерти. Но не забывайте, что убежище, безопасность только там, где Бог. Есть намного страшнее место, чем война или другое какое-то разрушение, и вот именно туда человек не хочет попасть после смерти. Вот чего человек боится и вот чего ищет. Человек ищет вечное безопасное место, не временное проходящее место, а именно вечное безопасное место. И его дает Бог всем верующим в Его Сына, всем принимающим Его. Друзья, как легко и хорошо становится, когда снова и снова возвращаемся к Богу и начинаем уповать на Его милость. Так сделал Давид. Он начинает петь и славить Бога, потому что он понял, что все земное не стоит и копейки, что самое главное не его спасение здесь на земле,

правильное служение Богу и правильное поклонение Ему. Он говорит в Псалме 56, начиная 8 стихом, «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». «Буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтырь и гусли. Я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес Божий, и над всею землею да будет слава Твоя». Так говорил, писал и пел царь Давид.

И в-третьих, друзья, я хотел бы сказать, что основанием безопасности лежит Божья любовь. В послании к римлянам апостол Павел пишет в 8 главе, в последних стихах: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, и никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Вот, слушатели, как верил апостол Павел. Так верит и христианин. Так верим мы, слушатели, что безопасность находится только в Божьей любви, которую Он проявил, послав Своего Сына, Сына Единородного, чтобы никто не погиб, но каждого, приходящего к Нему, Он спасает от вечной погибели. Вот так возлюбил мир Бог, что отдал Сына Своего, не погиб, но имел жизнь вечную. Вот как Бог любит вас и меня, друзья. Теперь я хочу спросить вас, дорогой радиослушатель, имеете ли вы такую уверенность, имеете вы безопасность, и можете ли вы сказать, что ничто вас не отлучит от Божьей любви? Даже если и придется умереть во время какого-то земного столкновения, военного или же какой-то земной катастрофы, можете ли вы быть уверенными, куда идете? Где ваше убежище? Вы спрашивали себя? Если у вас нет этой безопасности и этой уверенности, слушатели, это очень и очень плохо. Тогда все остальное напрасно. Никакая идеология или политическая система, никакое философское течение не даст вам мир и покоя вашей душе, никакое укрытие не будет для вас безопасным, пока не найдете спасение вашей души. Никто и ничто не даст вам жизни после смерти, как только Спаситель Иисус Христос. Он нерушимая скала. Он наше убежище, Он наш хлеб, и только Он утоляет жажду духовную, которая находится внутри каждого человека. Он именно для этого и пришел, чтобы спасти каждого, приходящего к Нему. Да благословит вас Господь, и да станет Он вашим безопасным местом.

слушатели, дорогие, продолжая мое размышление и мой ответ на письмо слушателю, офицеру в отставке Ивану Александровичу, который прослужил все свое время в Мурманске, но который сейчас живет в Киеве, я сказал в начале нашей беседы, что сперва нужно поразмыслить человеку, где же найти убежище для своей жизни, а потом найти церковь, то есть ту общину, в которой мы должны общаться с верующими. Что же такое церковь, друзья? Многие представляют себе, что церковь – это какое-то здание с крестом на верхушке, что это сооружение, мол, служит, чтобы какие-то религиозные фанатики могли проводить свои собрания в этом месте. Или же что-то в этом смысле думают люди. Но церковь – это не только здание, потому что христиане прекрасно знают, что и без здания церковь существовала не один раз и вдоль многих-многих веков. Христианская доктрина, христианская община знает, что это церковь, и что церковь состоит из живого организма, а не из камня или же другого материала. Церковь хочет сказать собрание, то есть ассамблея верующих, верных Богу людей. Церковь – это живой организм, где главой является сам Христос, а уверовавшие в Него и верные Его последователи являются членами Его тела, которым, конечно, является церковь. Чем отличается церковь от другой какой-то организации, слушатели? Во-первых, тем, что в церкви живет любовь Господа Иисуса Христа, потому что лично Он сам ведет ее по этой временной жизни, и врата ада не смогут ее преодолеть. Апостол Петр так и пишет всем христианам, чтобы более всего имели усердную любовь друг к другу. Первое послание апостола Петра, 4 глава, 8 стих. И вот поэтому первых христиан узнавали, по их любви узнавали слушатели, по их любви друг к другу узнавали, что они не простая какая-то мирская организация, слушатели, а живой организм Христа здесь на земле. Об этом читайте первые и вторые главы Деяния апостолов. Эти слова об усердной любви друг к другу относятся к христианам так, как неверующие этого понять не смогут. И они для них бесполезны, так как усердная любовь – это плод Духа Святого, живущего в верующем человеке. И по этому признаку познаются верующие, то есть те, кто принадлежит к Церкви Христовой. Где нет любви, там нет и Бога. Такова простая божественная истина, слушатели дорогие. Такая любовь – это не мечта идеалиста и не теория философа. Это действительность. Правда, немало есть таких общин, где любят только, так сказать, своих. И вот это бедные люди. Напрасно они так поступают и напрасно топчут дворы Господни. Вот именно, слушатели, такую любовь вы можете увидеть, встретить у атеистов, у язычников, идолопоклонников. Но это не любовь Божья. Церковь Христа – это любящая церковь, потому что сам глава церкви является источником любви, дорогие слушатели.

Одной чертой, почему церковь отличается от простой мирской организации, является тот принцип, что в церкви нет такого члена, чтобы один был выше другого. Наоборот, если вы хотите быть полезным в церкви, вы должны стать слугой церкви и служить тем даром, который получили. Так и написано в Писании, в первом послании апостола Петра, в 4 главе 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получили». Рассказывают о знаменитом хирурге Зайбург, что он зашивал рану так хорошо, как портной материю. Из многих стран к нему приезжали люди для операции. И вот однажды к нему приехал один англичанин. Операция прошла очень хорошо, и рана быстро и прекрасно зажила. Англичанин хотел поблагодарить врача, и, взяв руки врача и поцеловав их, сказал: «Доктор, благодарю вас и благодарю за ваши гениальные руки». Профессор-хирург ответил ему тихо и смиренно: «Не благодарите меня и мои гениальные руки, а благодарите Творца, который дал мне эти руки». Друзья, научимся благодарить Господа за дары, которые дал Он нам. Не хвалиться надо над этими или с этими дарами, а служить. К сожалению, не все употребляют эти дары. Некоторые закапывают их чем поглубже. Нельзя служить Господу в церкви только 25 или 50%. Нужно служить полностью, все 100%. Я уверен, слушатели, что в тех семьях, где нет, например, служения друг другу на 100%, там появляются сразу же какие-то проблемы. А в тех семьях, где жена или муж проявляет лишь какие-то 10-20% своей любви или своего отношения к друг другу примерного, там появляется в самом деле кошмар. И в скором эти семьи разваливаются. Почему? Лишь потому, что они жили и служили друг другу не на полных 100%. Во взаимоотношении среди членов церкви должно быть полное служение друг другу, а не частичное. Дорогой слушатель, если вы до настоящего времени видели только церковь снаружи и думали, что в ней вы ничего хорошего не найдете, и что снаружи вы видите только иногда скучное и мрачное старое здание, то ошибаетесь. Ошибаетесь вы, если вы думаете, что она лишь какая-то прекрасная, красивая церковь, потому что здание красивое. Если вы, слушатели, войдете внутрь, то там найдете тихое, великолепное богатство мозаики и торжественную обстановку, которая оставит неизгладимое впечатление в вашей жизни. Насколько больше, если вы в самом деле войдете в жизнь церкви, иначе говоря, если вы станете церковью, то есть если вы, уверовав в Спасителя Иисуса Христа, станете Его членом. Миллионы людей ходят вокруг да около церкви, видя ее жизнь снаружи, но еще не вошли во внутреннюю жизнь. Слушатели, если это происходит с вами, поспешите прийти к Иисусу Христу и стать Его членом. Войти в Его жизнь, войти в Его семью, войти в Его церковь.

Итак, друзья, наше время сегодня подошло к концу. Я был рад встрече с вами. Если вы решите написать нам, вы можете писать на адрес радиостанции или же лично мне. Александр Захария, это Московская область, город Мытищи, абонентский ящик 65, почтовый индекс 141 000. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Из наших архивов звучит передача «Церковь Христова». Наш брат во Христе Иван Колесников готовил эти передачи еще в 1970-80-х годах. Сейчас он с Господом, но его программы не потеряли своей актуальности.
1: Рассказы для детей. Рассказ 12. Чудеса царства пернатых. Немыслимо не восхищаться чудесным устройством птицы. Сложно, и вместе с тем, как гармонично действуют их органы, как отлично они приспособлены к тем особым условиям, в которым им приходится жить. Крылья птицы имеют полые кости, особое устройство легких, воздушные мешки и все другое. Как можно додуматься, чтобы все это произошло беспризорно, и мертвая природа столь разумно могла устоять в такие организмы? Слава Богу, что в созерцании Царстве пернатых, всемогущей десницы Божией, нет надобности обладать научными степенями или быть специалистом-орнитологом. Вполне достаточно иметь открытые глаза и уверенное Богу сердце. Библия говорит, что сама тварь скажет о своем Творце и Создателе. И подлинно, спроси у скота и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, кто во всем этом не узнает, что рука Господня сотворила сие. Книга Ио, 12 глава. В прекрасном мире царств Бог создал самостоятельное причудливое царство птиц. Начиная миниатюрной птичкой-мухой калибри с красивым ярким оперением и до громадной быстро бегающей птицей жарких стран страусом. Все в этом царстве прекрасно, заслуживает удивления и восторга. Птицы – очаровательные существа, все они художественно созданы, каждая из них предназначена для определенной цели и специальное назначение. Существует отдельная отрасль науки – орнитология, часть зоологии. Она занимается изучением и классификацией пернатых нашей планеты. Эти живые, быстрые, легкие, неутомимые птички и тяжеловесные птицы-великаны обладают исключительным искусством воздухоплавания. Авиация со всеми ее вертолетами и джетами не может превзойти техники и точности приборов птичьей навигации и состязаться с бесконечной вариацией птичьей взлетов, полетов и посадок. Калибри, например, способны, как никакой геликоптер, летать в любом направлении, вверх или вниз, горизонтально, назад и вперед, или вдруг застыть без движения в воздухе. Некоторые птицы способны не только летать с поразительной легкостью и быстротой, но также плавать на поверхности воды и нырять, оставаясь продолжительное время под водою. Разные птицы живут в разных климатах и местах, на вершинах неприступных скал, горных вершин, в болотистых зарослях, песчаных пустынях, дремучих лесах, широких полях, обширных лугах, беспредельных степях, реках, прудах и озерах и на островах бесконечных океанов. Птицы питаются зернами, фруктами, мясом, рыбой, насекомыми, травой, даже сосновой иглой. В зависимости от того, чем питается птица, Бог дал ей специально приспособленный клюв, крылья, ноги, плавники, шею, глаза для дневной или для ночной жизни. Вспомните удивительное разнообразие птичьих голосов. Какое обилие звуков! У каждой птицы свое постоянное одинаковое строение гнезда и тот же самый размер и цвет яиц. Количество яиц у каждой птицы разное. Пингвин, живущий на острове Южной Джорджии, кладет свое яйцо на верхней части своей правой ступни плавника. Творец дал этой птице особый кусок кожи, растущий на поверхности плавника, которая не только удерживает яйцо от падения, но и согревает его вплоть до появления птенца. Кукушка не вьет своего гнезда, но не кладет своих яиц, где попало, а находит место и улучшает подходящий момент, чтобы положить яйцо и чтобы оно попало в надежные условия к птичке-хлопотуньи. Высиживание яиц, забота о птенцах, даже и сами птенцы способны умилять всякого нормального человека. Куриный зародыш, развиваясь в яичной скорлупе, питается 3 недели запасом белка. Выйдя из скорлупы, полностью сформированный цыпленок может видеть, ходить, питаться и заботиться о себе. Снова простые детские вопросы. Как и откуда птица знает, что ей надо вить гнездо, когда ни одного яйца еще нет, и, возможно, она еще никогда его не видела и не имеет о нем никакого понятия? Откуда птица знает, что в положенном ею яйце должен быть ее детеныш, и что нужно сидеть на этом яйце определенное число дней, сохраняя нужную для этого температуру? Где она слушала лекции по биологии или читала книги по этому вопросу? Орел живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных, оттуда высматривает себе пищу или наблюдает с подоблачной высоты за степной мышью в траве, ибо глаза его смотрят далеко. Книга Иов, 28 и 29 главы. Пеликан, летающий над бурными волнами бушующего океана, завидев рыбу в мутной воде, буквально камнем падает на нее с большой высоты и схватывает рыбку без промаха. Где брал он уроки такого рыболовного искусства? В Австралии и на соседних с нею островах водится птица, прозванная шалашник, величиной в галку, с блестящими цветами перьев. Шалашник строит из хвороста рот шалаша и украшает его разными яркими цветами. Кто дал шалашнику этот забавный инстинкт декорировать свое жилище? Почтовый голубь, выпущенный из клетки, опишет несколько кругов в воздухе и безошибочно возьмет свое точное направление к дому, неважно, как бы далеко от него он был завезен. Кто одарил голубя такой способностью ориентации? Многие птицы осенью улетают на юг, а весной возвращаются обратно в свои гнезда. Кто дал им понятие о приближающейся зиме? Откуда они получили сведения о существовании теплых стран за далеким океаном? Кто снабдил их знанием времен года, климата, расстояния и знания географии? Когда и при каких обстоятельствах они впервые решили делать ежегодно подобные перелеты? Некоторые птицы перелетают с холодных мест в жаркие страны на зиму. Но есть такие же птицы, живущие постоянно в жарких странах и никогда не летали на север. Они, встречая ежегодно гостей, прилетевших с севера, не улетают с ними посмотреть, что там делается, откуда прилетели и куда улетают эти тяжеловесные утки, почему бы им не остаться всегда вместе с южными. Строение птичьего перышка считается чудесным и изумительным. Птичье перо – один из шедевров Божьего творчества. Каждое перышко имеет свой размер, форму, вес и цвет. Каждое перышко приспособлено для выполнения той или иной функции в птичьем теле. Перья живут и питаются от кровообращения. Устаревшие отмирают и выпадают, так что некоторые птицы во время смены перьев не могут летать. Домашние птицы во время линьки, особенно куры, перестают нестись. Люди не могут создать что-то подобное. Каждое ответвление пера может быть нарушено или отделено от другого порывом ветра или другой какой причиной, но эти ответвления пера не причиняют птице вреда. Все возвращается на прежнее место. Каждое из ответвлений пера закрепляется удивительными по своей структуре замками или скрепками, которых насчитывается на одном большом пере до миллиона. Кто и какая природа или даже фабрика способна создать подобное перо? Ученые-материалисты, приверженцы теории эволюции, учат, что птицы произошли от рыб и пресмыкающихся, и что перья птицы – это не что иное, как бывшая рыбья чешуя, когда-то сама собою превратившаяся в перья. Легко сказать, из пресмыкающихся существ с холодной кровью вдруг получились птицы, существа с кровью горячей. Как можно учить этому наивному измышлению? На протяжении истории прошлого времени, видя и переживая историю текущего времени, ничего нельзя сказать о появившихся новых тварей, но зато вымирание и исчезновение многих тварей существует много доказательств об этом. Чтобы быть птицей, только один путь – наследственность. Надо вывестись из яйца. Змеи родят змеи, рыбы рыб, человек от человека, обезьяны от обезьян, хотя некоторые ученые и клевещут на обезьян, якобы они породили их в далеком прошлом. Но обезьяны об этом ничего не знают, да и ученые, толкующие эволюцию, не больше знают. Присоединиться из одного царства в другое нет пути перехода через улучшение или эволюцию. Одно единственное условие – это родиться от того или иного царства. Религии наперебой, нараспев проповедуют, что путем добрых дел, эволюционируя, достигается Царство Небесное. Люди надеются очутиться в Царстве Небесном. Алкоголики, ворожеи, колдуны, ведьмы, воры, обманщики, прелюбодеи и прелюбодейцы, блуд, нечистота, непосредство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть, гнев, разногласия, соблазны, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Послание к Галатам, 5 глава, 19 по 21 стих. Все эти доблестные дела плоти нашли приют и свели свои гнезда в религии, рождены в религии, и жизнь религиозная. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Евангелие от Иоанна, 3 глава. К этим злым, религиозным людям Бог послал Сына Своего, Господа Иисуса Христа. Один из религиозных учителей пришел ночью к Иисусу, чтобы сказать Ему, что они знают, что Он учитель, пришедший от Бога. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3 глава, простите, 1 и 2 стих. Иисус открыл этому религиозному учителю, что должно ему и всем, кто желает быть в Царстве Божьем, родиться от этого Царства. Возможность родиться свыше от Бога для человека дана Богом только в этой земной жизни. Чтобы быть религиозным, набожным человеком, нужно родиться и воспитаться в религии. Но чтобы быть в Царстве Божьем, надо родиться свыше от Бога. Первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. Царство Божие – это совершенно отдельное от мира сего царства. Через рождение свыше Бог сделал возможным вход в свое царство путем новым живым, нового рожденного от Бога человека. Послание к Ефесянам, 2 глава, 15 стих. Это не религиозное учение теории эволюции, что можно быть религиозным, набожным и усовершенствоваться, улучшаться до степени, что Бог рад будет твоим делам, о которых религии утверждают, что они угодны Богу. Бог добрые дела ожидает только от детей Божьих. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. «Всякие, не делающие правды, не есть от Бога, равно и не любящие брата своего». Первое послание Иоанна, 3 глава, 10 стих. «И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нея, народ мой, чтобы не участвовать вам во грехах ее». Откровение, 18 глава. Наконец, Господь явился самим 11 во время вечери, после упрека, и сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Следующий раз рассказ «Царство млекопитающих». Библейский курс выписывайте по адресу Иван Колесников.
2: Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, «Церкви Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, Оклахома, почтовый код 73083, США. Еще раз. «Церкви Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, Эдмонд, Оклахома, поставьте две буквы О и К. Почтовый код 73083, США. Вы также можете слушать изучение про Господа Бога на русском языке на интернете на английском языке www.oldpaths.com. Еще раз. www.oldpaths.com на римском алфавите. Спасибо за ваше внимание. Имейте хорошей вечности.

0: не хотите.
1: 7 часов вечера в Сиэтле.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать в течение этого часа передачи «Веришь ли ты? Истина сегодня» и программу «Слушай, молись, размышляй».
3: О важном в стихах. «Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того». Псалом 91, стихи с 5 по 7. Прозрение. Темнеет небо в вышине, ночь опустилась за порогом, и в наступившей тишине приятно думать мне о Боге. Все создала Его рука. Морскую бездну, звезд мерцанье, громады гор и облака, и каждый атом в мирозданье. Отрадно сердцу моему стремлюсь я духом в мир бескрайний, но как познаю, как пойму Его божественную тайну? Увы, напрасно я стремлюсь, я с Богом разлучен навеки, но вот приходит Иисус, Сын Божий, ставший человеком. Желает разум мой принять то чудо Боговоплощенья, когда Творец пришел спасать от смерти грешное творенье. Я знаю, верою вхожу путем голговским в небо двери, но нужных слов не нахожу, и ум мой доводом не верит. Но вижу я дорога слез, злом перекошенные лица, и снова предо мной Христос и взгляд, прощающий убийцу. Во мне слова Его звучат, в них милосердие неземное. Не знают, Отче, что творят. Я их грехи покрыл собою. Душой от этих слов прозрев, я понял, чем Ему обязан. Меня минует Божий гнев лишь потому, что Он наказан. Меня собою заменив, Он жертвой спас меня от ада. Я во Христе навеки жив, и смерти прорвана блокада. Он искупил меня от зла своей святой пречистой кровью. Его любовь меня спасла, жизнь даровав с креста Голгофы. Я верю, Иисус живой, спаситель мира, Богом данный, посланник чудный и благой, небесный брат и друг желанный. Его любовь — мой свет в окне, что никогда не угасает. Ему молюсь я в тишине, и Он молитву принимает. Вартерес Тухикян.
4: В поисках истины. «Приди домой». Продолжение. Начало в номере 10 от 2018 года. Дорогие читатели, для более полного понимания статьи просим вас прочитать притчу об отце и двух сыновьях. Евангелие от Луки, 15 глава, стихи с 11 по 32. «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“, и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той. А тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Евангелие от Луки, 15 глава, стихи с 11 по 24. Мы снова и снова должны отдавать себе отчет в том, что рассказ о блудном сыне – это притча. Притча о божественных вещах. В человеческом мире все произошло бы наверняка иначе. Предположим, какой-нибудь отец действительно принял бы так своего блудного сына с любовью, поцелуями и объятиями. Тогда после приема он наверняка сказал бы ему: «Ну а теперь пойдем в дом, держись тихо и докажи на деле свое покаяние. И если ты хорошо покажешь себя и оправдаешь мои надежды, тогда мы расскажем всему дому и всей родне, что ты вернулся». Человеческий отец просто не смог бы действовать иначе. Он установил бы сначала испытательный срок, но отец в нашей притче поступает совершенно иначе. От него мы не слышим ни одного слова об испытательном сроке. Не успел сын вернуться домой, как уже готовится пир. Пение, игра и музыка возвещают каждому: блудный сын вернулся домой. Так поступает Иисус. Ведь отец в притче – это Господь Иисус. Он знает сердца. Ему не нужен никакой испытательный срок. Он видит, истинно ли обращение или ложно. Если оно ложно, то он говорит: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». Если обращение истинное, тогда он признает его как свой собственный труд, и в небесах радуется об этом. Давайте рассмотрим этот пир. Пир во времена Христа. «И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Если мы хотим полностью понять это, тогда нам нужно вернуться к началу 15 главы Евангелия от Луки. Там тоже рассказывается о званом обеде. Грешники, сердца которых через Святого Духа загорелись желанием спастись, пригласили Господа Иисуса на обед. Как они радовались, эти жаждущие спасения души, что среди них был тот, которого Библия называет многомилостивым. Но фарисеи и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Тогда Господь Иисус взял слово. Он рассказал им длинную историю о блудном сыне, так глубоко падшем, о том, как он ударил себя в грудь, как он обратился, как покаялся и сказал: «Я согрешил». О том, как принял его отец вплоть до устроенного им пира. «Посмотрите, — говорит Господь Иисус, — на этом пире мы сидим здесь друг с другом. Вот блудные грешники вернулись домой, нашли своего Спасителя. Не должны ли мы есть и веселиться?» Фарисеи удивлялись, что Господь Иисус ел с грешниками, хотя они считали его всего лишь пророком. Как бы они удивились, если бы поняли, что он Бог. Да, это прекрасно. Бог ест с грешниками.
3: Как говорится в одном гимне: «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, Бог и грешники будут теперь друзьями». Пир сегодня. Этот текст сообщает нам добрую весть. Он заставляет прислушаться. Удрученные сердца и отягченные совести. Кто не желал бы участвовать в таком пире? Друзья мои, вы можете и должны участвовать в нем. Вся жизнь истинного христианина – такой пир. Христианству делалось уже множество неразумных упреков. Об этом можно сказать, называя себя мудрыми, обезумели. Но самое глупое утверждение все же вот какое. Христианство – это жизнеотрицающее мировоззрение. Конечно, вера отрицает плотскую жизнь недуховного человека, но разве это жизнь? Это подчинение страстям, рвачество, заботы лишь о пище и деньгах, жажда почести и признания от людей, это постоянный страх перед людьми и смертью, это заглушение укоров совести, это лишь прозябание. Помилуй Бог, такую жизнь вера действительно отрицает. Кто нашел своего Спасителя, тот нашел истинную жизнь. Библия часто сравнивает духовную жизнь христианина с пиром. «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, — говорит Давид, — умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Псалом 22, 5 стих. Это отнюдь не жалкое существование. Он насытил душу жаждущую и душу алчущую, исполнил благами. Псалом 106, 9 стих. Да, сам Господь подает на стол. Ведь Он говорит: «Я насыщу всякую душу скорбящую». Иеремия 31 глава, 25 стих. Почему мы остаемся такими голодными, бедными, пустыми? Слово Божье зовет нас на пир. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Псалом 33, 9 стих. Пир вечности. Важно помнить, что на основании воскресения Иисуса мы имеем твердую надежду на вечную жизнь. Говоря о потустороннем мире, человек обычно имеет об этом довольно пустые, сомнительные, оторванные от жизни представления. Библия говорит о воскресении тела, о новом мире, в котором живет праведность и справедливость. Она называет нам реки, города, деревья, людей в новом мире. И именно там будет пир, где действительно можно будет сказать: «Будем есть и веселиться». Это будет вечный свадебный пир, потому что жених Иисус вступает в брак со своей невестой, церковью. Так пусть мир говорит, что хочет. Верующих в Иисуса Христа ожидает великий пир. Продолжение следует из книги Вильгельма Буша «Приди домой». О важном в стихах. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Бог любит тебя. Бог любит тебя. Друг, запомни короткую фразу. Когда потеряла все смысл и не хочется жить, Бог любит тебя. Даже если понятно не сразу и кажется, сердце уже не способно любить. Бог любит тебя. Даже если надломлены крылья и кажется, больше уже не способен летать, Бог любит тебя. Когда ты, изнемогший, в бессилии, склонясь на колени к Творцу, начинаешь взывать: Бог любит тебя. Друг, поверь, Бог тебя очень любит. Он ждет. Ты доверься и дальше смелее иди. Бог любит тебя. Он не бросит тебя, не осудит. смелее шагни к тому счастью, что ждет впереди.

Дорогие друзья, в эфире «Радио на пути» звучит ежедневная страница «Истина сегодня». После этого слушайте передачу «Слушай, молись, размышляй».

В эфире беседа «Истина сегодня». Мы продолжаем наш цикл, посвященный христианкам. Роль женщины в церкви. Так называется сегодняшняя беседа. В течение последних трех десятилетий почти целое поколение все время поднимаются вопросы о том, разнятся ли и должны ли разниться роли, отведенные женщинам и мужчинам в церкви. Ярые феминистки считают, что женщины должны иметь право принимать на себя любую роль, которая прежде отводилась только мужчинам. Их оскорбляет тот факт, что в церковной работе и в богослужении у мужчин одни задачи или должности, а у женщин другие. Они хотят устроить в церкви своего рода акцию поддержки, направленную на то, чтобы женщинам давались руководящие роли. Для тех, у кого нет образца выше, чем человеческое предпочтение и согласие, вопросы вокруг этой темы не требуют ответов. Можно сказать, никакие вопросы и не нужны. Такие люди просто делают так, как хотят, потому что они и так хотят. Когда люди живут по своим собственным образцам, Бог не имеет никакого отношения к данному вопросу, а Писание никак не влияет на ответ. При таком раскладе мужчины ли, женщина ли, время ли ставят женщину на роль мужчины? На протяжении 18 веков различные религиозные группы, которые хоть и расходились по многим другим вопросам вероучения, имели в основном сходные позиции в отношении роли мужчины и женщины в богослужении и церковной работе. Почему? Потому что эти вопросы, если их внимательно исследовать в Божьем Слове, настолько ясны, что не понять их просто невозможно. Как-то одна сестра процитировала предложение из какой-то феминистской книжки «Биология – это еще не судьба». Некоторые женщины, утверждала она, отказываются довольствоваться привилегиями, благами, долгом и обязанностями, которые им дарует Писание. Те из нас, кто ищет в Библии авторитетные ответы на религиозные вопросы, те, кто чтит Божьи требования, направленные на укрепление Его Церкви на земле, должны знать, какие ограничения, если таковые имеются, налагаются на оба пола. Если ограничения существуют, мы должны твердо их придерживаться. Однако, даже среди тех, кто исполнен решимости во всем поступать в соответствии с Божьими указаниями, возникают искренние расхождения во мнениях. Эти расхождения нужно устранять с помощью внимательного изучения соответствующих писаний. Чтобы понять, налагаются ли на работу мужчин и женщин в церкви какие-либо ограничения, обязательно надо изучить первое послание Тимофею, вторую главу. Там Павел дает указания обоим полам. Давайте рассмотрим подробности, уделяя особое внимание его словам, обращенным конкретно к мужчинам и конкретно к женщинам. Отметим также те слова, которые использовались в оригинале Нового Завета, написанном на греческом языке, зачастую более точным, чем перевод. Давайте прочитаем первые 7 стихов этой второй главы. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине». В этих 7 стихах Павел употребляет слово «человек» и «человеки» или «люди» 4 раза. В каждом случае это греческое слово «антропос», что означает просто «человек», то есть «человечество», включая мужчин, женщин и детей. Отсюда слово «антропология», то есть «изучение человека как вида». Павел возглашает, мы читаем дальше, с 8 по 12 стихи. «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в
приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Обратившись ко всем мужчинам, женщинам и детям, в стихе 8 Павел довольно резко переходит к теме конкретных обязанностей мужчин и женщин. Он продолжает эту тему до конца главы. Здесь, говоря «мужи», он употребляет специальное слово для обозначения мужчины. У такого слова две формы – «анер» и «андрос». Подобным же образом, говоря «жена» и «жены», Павел употребляет специальные греческие слова для обозначения женщины. «Гюне» — это слово, от которого произошло современное «гинекология», то есть «женский врач». Давая наставление, как проводить богослужение в смешанных группах, Павел говорит, что именно мужчины должны молиться соответствующим образом и с соответствующим духовным настроем. Он велит им избегать такого настроения, которое мешало бы действенной молитве. Мужчины должны молиться, во-первых, с чистыми, или, как в современном переводе сказано, святыми руками, а также без гнева и сомнения. Современный перевод говорит также без раздоров. Дальше идет наставление женщинам. Наставления в правильном поведении во время богослужения нужны не только мужчинам, но и женщинам. Мы читаем указания о поведении женщин во время общего богослужения. Женщины должны украшать себя приличной одеждой, скромностью, благоразумием, добрыми делами, но не плетением кос, золотом, жемчугом, дорогими нарядами. Женщины должны учиться со всякой покорностью, в безмолвии, но не учить мужчин и властвовать над ними.

пришел в этот мир, когда первая женщина стала главенствовать. Он заявляет, что основная, данная Богом, сущность женщины — быть хранительницей домашнего очага, и что в этой роли она находит спасение. Что же здесь от культуры? Третьи полагают, что в Павле просто говорит предрассудок иудейского раввина. Павел был вдохновлен Богом, и Петр свидетельствовал о его авторитете. Его учения не были личным мнением и предрассудком. Давайте посмотрим 1 Коринфянам 14 главу, 37 стих. «Если кто почитает себя пророком или духовным, то доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». Петр говорит, 2 послание Петра, 3 глава, с 15 по 17 стихи. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Есть также четвертая группа людей, которая настаивает, что учения Павла о женщинах в разных текстах отражают его внутреннюю борьбу между чувством справедливости и личной неприязнью к женщинам. Да, будучи фарисеем, Павел молился трижды на день благодаря Бога за то, что он не язычник, не раб и не женщина. Однако тот же самый человек после своего обращения сказал в послании к Галатам 3:28: «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Павел понимал значимость каждого человека и однозначно утверждал, что все люди одинаково ценны. Пятые заявляют, будто Павел обращается к писаниям, вызывающим сомнения в их подлинности. Он обращается к ясным словам богодухновенных пророков и учителей. Он обращается к рассказу о сотворении мира и к ранней истории человечества в книге «Бытия», а в «Бытии» состояние человека описывается предельно ясно. И, наконец, находятся такие, кто пытается доказать, будто на самом деле Павел никогда не делал подобных заявлений о взаимоотношениях полов. По их мнению, те отрывки, которые мы изучаем в связи с этой темой, вообще не были написаны Павлом. Заявляющие подобное, по-видимому, не замечают, что если эти отрывки считать подделкой, тогда нам вовсе не надо утруждать себя мыслью о богослужении. Без уверенности в писаниях мы бы плыли в безбрежном море без руля и без ветрил. Тот же самый апостол, который писал о церкви, говоря о ней как о теле Христовом, общности всех искупленных на земле и Христовом инструменте спасения погибшего человечества, он пишет и о совместном богослужении этой церкви. Он дает вдохновенное наставление, касающееся руководства, поведения и отношений между полами. Одна сестра как-то сказала, что со стороны Бога безнравственно запрещать женщине делать то, что он позволяет делать мужчине. Я спросил ее: «Но Бог также запрещает неженатому мужчине служить старейшиной или диаконом. Это что, тоже безнравственно?» Наставление Павла не было неким бессмысленным упражнением в авторитарности. Он сам так обосновывает свое учение. Первое послание Тимофею, 2 глава, с 13 по 15 стихи. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление, причем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Мужчина должен осуществлять руководство при проведении общих богослужений вследствие, во-первых, прямого вдохновенного повеления Павла, во-вторых, порядка сотворения, в-третьих, прельщения женщины и последовавшей за этим беды, когда она взяла на себя руководящую роль в Эдемском саду, и, в-четвертых, того факта, что подобающая роль женщины — быть хранительницей домашнего очага. Такое наставление согласуется со всеми учениями Павла о женщинах, властвующих над мужчинами. Женщины должны учить
в определенных ситуациях.

они не должны проповедовать, потому проповедь требует проявления власти. Посмотрим первое послание Тимофею, 2 главу, 1 и 12 стихи. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». И 12 стих. «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Также сравним это с посланием к Титу, 2 глава, 15 стих, где написано: «Жена доучится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Послание Титу 2:15 говорит: «Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». На языке оригинала в выражении Павла «со всякою покорностью», которое встречается в 11 стихе 2 главы 1 Тимофею, использовано слово «хипотагия», что означает «под властью». Некоторые современные слова происходят от корневого слова «гипо», что означает «под», «ниже». Например, «гипотомия» — кровяное давление ниже нормы, «гипотермия» — понижение температуры тела до опасного для здоровья уровня, и другие. Титу же Павел велит проповедовать со всякою властью. По-гречески это «эпитаге», что буквально означает «над властью», «поверх власти». Таким образом, женщине велено быть подвластной, а проповеднику эту власть осуществлять. Такой контраст невозможно не заметить. Женщинам не позволено обращаться к собранию со всей властью. В Писаниях указываются разные причины для установления той роли, которая подобает женщинам в церкви. Мы видим, что женщина подчиняется мужчине, первая причина, вследствие порядка божественного сотворения. Бытие, 2 глава, 7 стих, написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И дальше, в этой же главе, с 18 по 23 стих, мы читаем: «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Прочитаем также первое послание к Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Итак, мы видим, что женщина подчиняется мужчине вследствие порядка божественного сотворения. Вторая причина — это вследствие божественного закона. Прочитаем книгу Бытие, 3 главу, 16 стих. «Жене сказал: умножая умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Также 1 Коринфянам 14:34. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Еще одна причина — это конкретное повеление апостола. Мы находим его в послании к Колоссянам, в 3 главе, в 18 стихе. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Также прочтем первое послание Тимофею, 2 главу, с 8 по 15 стихи. «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в
приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Четвертая причина — это одобренный пример. Первое послание Петра, 3 глава, 5 стих говорит: «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Причина пятая — это физическое и психологический склад мужчин и женщин. Первое послание Петра, 3 глава, 7 стих, говорит: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Признание своей подчиненной роли не делает женщину неполноценной. Это говорит о ее послушании Богу. Неприятие же этой роли говорит о ее непокорности, а это уже грех. Об отношениях между мужчиной и женщиной очень ясно сказано в первом послании к Коринфянам, 11 глава, с 3 по 9 стихи. Там говорится, что мужчина — это глава женщины, как Христос — глава мужчины, а Бог — глава Христа. Никакой обиды или оскорбления здесь нет, когда понимаешь, что быть главой не значит быть превосходнее других. Быть главой не значит быть достойнее других. Быть главой — значит идти впереди, направлять, руководить. Женщина подчиняется мужчине. Быть подчиненным не значит быть неполноценным. Подчиненный — это помощник, тот, кто находится под руководством другого, под управлением другого. Разница не в ценности, разница в функции. Будем справедливы. Разве Павел приковал женщину к кухне, запер ее в прачечной, забаррикадировал в спальне или пригвоздил к детской? Ничего такого он не предлагал, потому что уважал женщин и ценил тот вклад, который сделали многие и многие дочери Евы в тело Христова. У самого Павла было много помощниц, и не только Павел придерживался такой точки зрения. Ничто из того, что говорил Павел или любой другой библейский автор о подчиненности женщин, не противоречит тому, что эти же авторы говорили о партнерских отношениях женщины с Богом и с мужчиной. Например, в Бытие 1.27 написано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божью сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Дальше в Бытие 2.23 сказано: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Матфея 19.6: «Так что они уже не двое, но одна плоть». Римлянам 16 глава 1 и 2 стихи: «Представляю вам Фиву, сестру вашу, диаконису церкви Кенхрейской, ибо и она была помощницею многим и мне самому». 1 Коринфянам 11.11: «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе». Галатам 3.28: «Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Ефесянам 5.28: «Должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». 2 Тимофея 1.5: «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике». 1 Петра 3.7: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Библейская женщина всегда находится под властью, то есть под руководством мужчины. Это вопрос функции, а не значимости. Ее подчиненность никоим образом не должна препятствовать ее христианскому служению. Мужчинам отведены руководящие роли в семье и в обществе.
Мужчине грешно пренебрегать своей ролью, как и женщине стремиться к захвату той роли, которую Бог ей не предназначил. Воздадим славу нашим благочестивым женщинам и вдохновим их на воспитание подобных себе.

0: На радио «На пути» звучит передача «Слушай, молись, размышляй». Она предназначена для тех, кто желает молитвенно рассуждать над строками Священного Писания.
1: Евангелие от Марка, 4 глава. Притча о сеятеле. В исполнении проекта «Слушай, молись, размышляй».

Иисус опять учил у озера. Вокруг него собралась огромная толпа, так что он был вынужден сесть в лодку и немного отплыть, а весь народ стоял на берегу. Иисус многому учил народ в притчах, говоря им: «Послушайте, сеятель вышел сеять. Когда он разбрасывал семена, то некоторые из них упали у самой дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали в каменистые места, где было мало плодородной почвы. Они быстро проросли, потому что почва была неглубокой. Но когда взошло солнце, оно опалило ростки, и те засохли, так как у них не было глубоких корней. Другие упали в терновник, который разросся, заглушил их, и семена не дали урожая. Но семена, которые упали на хорошую почву, взошли, выросли и принесли урожай в 30, а то и в 60, и даже во 100 крат больше, чем было посеяно». Потом Иисус добавил: «У кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит». Позже, когда Иисус был один, его постоянные спутники вместе с 12 спросили его о притчах. Иисус ответил: «Вам открыта тайна Божьего Царства, а тем, внешним, все дается в притчах, чтобы они смотрели, но не увидели, и слушали, но не поняли, чтобы они не обратились и не были бы прощены». Потом Иисус спросил: «Неужели и вы не поняли эту притчу? Как же вы тогда вообще сможете понимать притчи?» Сеятель сеет слово. Некоторые люди похожи на семена, посеянные у дороги. Как только они услышат слово, приходит сатана и похищает посеянное в них. Другие похожи на семена, посеянные на каменистой почве. Эти люди, когда слышат слово, сразу же принимают его с радостью. Но у них нет корня, и поэтому их хватает лишь на короткое время. И когда наступают трудности и гонения за слово, они сразу же отступаются. Третьи, как семена, посеянные среди терновника. Они слышат слово, но повседневные заботы, любовь к богатству и другие желания заглушают слово, делая его бесплодным. А есть люди, похожие на семена, посеянные в хорошую почву. Они слышат слово, принимают его и приносят плод в 30, 60, а то и во 100 крат больше посеянного. Затем он сказал им: «Разве для того вносят в дом светильник, чтобы поставить его под горшок или под кровать? Наоборот, его ставят на подставку. Нет ничего тайного, что не станет явным, и нет ничего скрытого, что не выйдет на свет. Если у кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит». И еще сказал им: «Будьте внимательны к тому, что вы слышите. Какой меры вы мерите, такой будет отмерено и вам, и даже прибавлено. У кого есть, тому будет дано еще, и у кого нет, будет отнято и то, что он имеет». Еще он сказал: «Божье царство похоже на то, как если бы человек засеял поле. Проходят дни и ночи. Человек то спит, то бодрствует, а семена всходят и растут. Он и сам не знает как. Ведь земля сама дает плод. Сначала появляется росток, затем колос. Колос наливается зерном, и когда созреет урожай, человек приходит с серпом, потому что наступила жатва». Иисус продолжал: «С чем можно сравнить Божье Царство?
В какой притче можно описать его? Оно как горчичное зерно. Когда его сеют в землю, оно самое маленькое из всех семян. Но когда вырастает, то становится больше всех огородных растений и раскидывает такие большие ветви, что птицы небесные могут видеть гнезда в их тени. Иисус рассказывал им много подобных притч. Он не говорил им больше того, что они были в силах воспринять. Без притч Иисус вообще не учил. Но когда он оставался наедине со своими учениками, он все им объяснял.

0: 8 вечера по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы предлагаем вам ежедневную получасовую программу «Новые нивы». После нее выйдет в эфир передача «Сила этого дня» и затем записи прошлых лет христианского пения.

дорогие наши друзья, радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Здравствуйте, милые наши друзья! Малых, больших, всех зовем сюда. Мы приглашаем Христа прославлять. С нами всем вам не придется скучать.

0: падают, падают листья в парках, лесах и садах. Дней уже мало лучистых, значит, день жатвы настал. Ждем все Христа, Его жатву, с верой и трепетом ждем. Спелых колосьев охапку из детских сердец соберем. Слава Тебе, наш Спаситель, слава за Твой урожай. Молим Тебя, наш Учитель, детям Твоим помогай.
1: Дорогие ребята, вы, наверное, догадались уже, о чем пойдет речь сегодня в нашей передаче. Сегодня мы поговорим с вами о празднике, который называется «Праздником жатвы». Что вы могли бы сказать об этом празднике? Как его празднуют?
2: В этот день в церковь приносят всякие фрукты и овощи,
3: а также молятся и благодарят Бога за все, что Он нам дал.
1: Совершенно верно! Праздник жатвы мы празднуем в октябре месяце. За день до этого праздника христиане приносят в церковь всевозможные фрукты, овощи, хлеб и наряжают ими церковь. А на следующий день празднуется праздник жатвы. В этот день мы молимся и благодарим Бога за все эти чудные плоды, которые Он даровал нам. Но это совсем не значит, что мы только в этот день должны благодарить Господа. Библия учит нас постоянно, всю нашу жизнь, за все благодарить.

0: А знаете, ребята, что этот праздник был выдуман не людьми, а сам Бог повелел праздновать его? В Старом Завете, книге «Исход», в 23 главе, в 16 стихе, Бог дает такое повеление. Давайте с вами прочитаем об этом.
1: «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою».
0: А также прочитаем и 19 стих из этой же главы.
1: «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего».
0: Жатва или время жатвы в Палестине обыкновенно продолжалось с Пасхи до Пятидесятницы, после которой в октябре следовало собирание плодов с фруктовых деревьев и виноградных лоз. Время жатвы всегда было временем общей радости и веселья, которые проявлялись в добрых пожеланиях и благословениях.

0: Как мы уже с вами слышали, праздник жатвы связан с плодами. Под плодами здесь подразумеваются не только фрукты, овощи, но также и плоды, которые приносит человек для Господа. Первый плод мы приносим тогда, когда даем свое сердце Иисусу, то есть плод покаяния. Но плоды бывают не только хорошие, но и плохие. Об этом нам говорит Библия. В послании к Галатам, в 6 главе, в 7 стихе написано:
1: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет».
0: Это значит, что если мы посеяли добро, то добро и пожнем. А если зло, то получим зло. Как мы сеем, зависит от нас с вами. Также во втором послании к Коринфянам, в 9 главе, в 6 и 7 стихах, апостол Павел говорит:
1: «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог».
0: Каждому христианину Бог дал задание сеять Слово Его в сердца людей. Делать это мы можем по-разному. Одни проповедуют, другие поют, рассказывают стихи, третьи молятся, четвертый навещает больных, помогает ближнему. И если мы делаем это с радостью для Бога, то и пожинать плоды будем с радостью. Иисус говорит:
1: «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут».
2: А что это за плоды?
0: Это люди, которые через наше свидетельство, проповедь, молитвы пришли к Господу. Но при этом нельзя забывать, что всем этим руководит Господь. В Библии Иисус рассказывает притчу о сеятеле. Ее вы можете прочитать, если возьмете, например, Евангелие от Луки и прочитаете 8 и 9 главу. А сейчас давайте послушаем стихотворение, в котором

0: Шел сеятель с зернами в поле и сеял, а ветер повсюду те зерна развеял. Одни при дороге упали, порой их топчет прохожий небрежной ногой. И птиц из окрестных степей налетая, на них нападает голодная стая. Другие на камень бесплодно легли, и вскоре без влаги и корня зашли. Но в пламенный полдень дневное светило пылинку палящим лучом иссушило. Средь тернии опало иное зерно, и в тернии диком засохло оно. Напрасно шел дождь, и с прохладной росою один за другим проходят года. От зерен тех нет и не будет плода. Но в добрую землю упавшее семя, как жатвы настанет урочное время, готовя стократный умноженный плод, высоко и быстро и сильно растет, и блещет красою, и жизнью дышит, имеющий уши, чтоб слышать, да слышит.
1: В Евангелии от Иоанна в 15 главе Иисус говорит такие слова:
0: «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне. Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего».
1: Отсюда нам становится ясно, что плоды для Господа мы сможем принести только тогда, если в нас пребывает Иисус, если Он живет в нашем сердце и руководит нами.

0: Хочу сегодня привести вам в пример свидетельство одного брата. Он пишет:
1: когда мне было 10 лет, я провел один месяц летних каникул у моей тетушки. Она жила в деревне с тех пор, как была освобождена из заключения. Тетя мне казалась такой старой, что могла бы быть моей бабушкой. Она болела и ходила всегда сгорбленная. Взрослые говорили, что это от многих лет, проведенных ею в тюрьме. Они говорили, что сидела она за веру в Бога. Но старой она казалась, если не заглядывать ей в глаза. Глаза ее были такие лучистые, сияющие, что за ними был виден целый мир. Мир, которого я не знал. К сожалению, задумался об этом только к концу каникул. Это было в один из последних вечеров. Темнота на юге наступает очень быстро. Как только солнце скрывается за горами, наступает ночь. Мы с тетей сидели на веранде, увитой виноградными лозами, и наблюдали закат солнца. Я опять обратил внимание на ее глаза. «Тетя, ты совсем не такая, как вся наша родня. Ты такая, такая счастливая, такая умиротворенная. В тебе столько жизни. Что это, что делает тебя такой?» – спросил я ее.
2: «Знаешь, Леня»,
1: – заговорила тетя после долгого молчания,
2: «я такая же, как и все наши родные. Но я верю в Иисуса Христа. Это Он живет во мне. Посмотри на эти грозди винограда. Ты обратил внимание, как они выросли за месяц? Они растут и растут, получая сок от лозы. Так и с нами. Христос сказал, что и мы можем приносить добрые плоды, только если будем пребывать в Нем, а Он в нас. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь.

уже у своего Господа, которого она так любила и который давал ей живую силу, преобразившую ее и изменившую мою жизнь, жизнь моих родителей, брата и сестер. Вся наша семья – плод виноградной лозы моей тети.

Плоды для Господа могут приносить не только взрослые, но также и дети. Всех своих детей Господь наделил дарами, и Он хочет, чтобы мы их использовали, прославляя при этом Бога. Неважно, поем ли мы, рассказываем стихи или свидетельствуем, главное, чтобы мы это делали от чистого сердца, и семечко, посеянное нами, Господь обязательно вырастет.

сок. Но от бурного ненастья, зернышко любви храня, с верой будущее счастье ожидаю жатвы дня.

0: Программу подготовила Лариса Граф. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте передачи «Сила этого дня» и записи прошлых лет христианского пения.

Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Дорогие друзья, сегодняшнюю нашу передачу мы посвятим Псалму 39. Давайте откроем Библию и прочитаем 4 стиха Псалма 39, 6 по 9. «Много соделал Ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас. Кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не захотел. Ты открыл мне уши. Всесожжение жертвы Ты не потребовал за грех. Тогда я сказал: вот, иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Часто Псалм 39 называют рождественским псалмом. Россия всегда была очень верующей страной. Но история говорит следующее. Если раньше Рождество Христово, то после 1919 года наступила новая пора, когда людям было запрещено веровать в Господа. Тогда, на протяжении 70 лет, мы не праздновали Рождество. Люди пытались приблизиться к Господу, но в душе они не понимали, как обидно быть близко к цели, но не добиться желаемого и не понимать его. Как много мы встречаем в Библии примеров людей, которые знают, какое событие должно произойти, но они пропускают это событие. Дорогие друзья, прислушайтесь. Значение нашей сегодняшней программы велико. Мне бы хотелось, чтобы вы все не забывали истинного назначения. Зачем Иисус Христос пришел на эту землю? Иисус несет нам спасение. Не забывайте и не пропустите прихода Иисуса. Человек может быть так близко и так далеко от Иисуса. Он может пропустить то важное, которое необходимо в нашей жизни. Господь полюбил нас и за это отдал своего любимого Сына. Рождение Иисуса — это становление Господа в человека. И расстояние между небесами и землей было наконец-то соединено. В Вифлееме родился Иисус. Дорогие друзья, как часто в Священном Писании мы встречаем описание, как родился Иисус. Мы можем читать всю его жизненную историю, и это единственный человек, о котором так много было написано. Но парадокс в том, что вы нигде не можете найти письма, оставленные им, или обращение к народу, написанное его рукой. В Священном Писании мы можем найти слова Иисуса, но они были даны нам через его апостолов. Мы можем читать книги о нем, о его жизни, о встречах с людьми, о помощи людям, о волшебстве, которое он делал на земле, и о том, как ужасно поступили люди с ним, распяв на кресте. Но опять же, мы ни разу не увидим ни письма, ни пожелания, которые обратил бы Иисус к нам, написав его собственной рукой. Мне кажется, это от того, что мы очень часто можем читать Евангелие от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна. Слово Божие, которое Он несет нам, людям. Дорогие друзья, читали ли вы когда-нибудь рождественскую историю? В одном из посланий апостола Павла, в послании к евреям, Если да, тогда вы, наверное, обратили внимание, что стих 6 по 9 Псалма 39 взят именно оттуда, из послания к евреям. Давайте откроем глава 10 послания к евреям. И мы видим, что когда Христос входил в мир, Он говорил эти слова. Слова, которые теперь входят в состав Псалма 39. Жертвоприношение ты не восхотел, но тело уготовано мне. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе, говорит Священное Писание. Тогда я сказал: вот, иду. Как в начале книги написано: исполнить волю Твою, Боже. Сказав прежде, что ни жертва, ни приношение, ни всесожжение, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. И потом ты, Иисус, прибавил: вот, иду исполнить волю Твою, Боже. Итак, из этих слов мы можем определить с вами назначение прихода Иисуса Христа на эту землю. Послание к евреям, глава 10, Псалм 39, стихи 6 по 9, несут нам определение, назначение, зачем пришел Иисус на эту землю. Итак, мы говорим об уникальном назначении, которое не предназначено для любого человека на этой земле, а только для Иисуса Христа. Он, входя в мир, знал, зачем Он здесь. Празднуя Рождество Христово, мы порой замечаем: мы празднуем именно рождение Христа. Он родился в Вифлееме. Это наш Господь Бог. Но человек забывает самое главное: зачем Иисус на этой земле? Если мы с вами обратимся к Священному Писанию, глава 10, то можем напомнить, как все происходило. Люди, живя, дошли до такого состояния, что никакой грани, что закон не имел будущих благ, так говорила Библия. Каждый год приносились одни и те же жертвы. И люди, которые приносили эти жертвы, забыли, зачем они делают жертвоприношение. Ибо приносящий жертву был очищен однажды. Не имели уже более никакого сознания грехов. Невозможно было кровью тельцов и козлов уничтожить грехи человеческие. Посему Христос вошел в этот мир, чтобы прекратить все жертвоприношения для Господа, ибо Господь дал нам своего возлюбленного Сына. Мы каждый год отмечаем Рождество Христово. Перед нашими глазами вспоминается вся история, как это происходило. Мы думаем о Марии, об Иосифе, о Господе Боге, о младенце Иисусе, о мудрецах, которые знали, что родился Иисус, и пришли, чтобы встретить Его появление. Но мы, дорогие друзья, забываем о назначении. Зачем пришел Иисус на эту землю? Зачем же пришел Иисус? Зачем Господь Бог отдал часть Себя в теле человека? И в главе 10 послания к евреям, 9 стихе, мы видим ответ: «Вот, иду исполнить волю Твою, Боже», — говорил Иисус. Евангелие от Луки нам дается объяснение. Какую же волю хотел исполнить Иисус? Господь дал нам Спасителя в лице Иисуса. Иисус входил в мир наш как Спаситель. Он родился, чтобы умереть. И в главе 10 послания к евреям мы видим, что те жертвоприношения, которые приносились каждый год, 10 тельцов и козлов, не уничтожали грехи. И для этого Господь дал нам тело Иисуса Христа, чтобы Он очистил нас, чтобы Он спас нас. И назначение Его – пришествие на эту землю для того, чтобы умереть за меня, для того, чтобы умереть за вас, чтобы быть вашим спасителем, чтобы быть моим спасителем. И так, как я уже говорил, мы можем рассказать всю рождественскую историю, как все происходило, как родился младенец Иисус, как Он прожил свою жизнь. Но мы можем пропустить самое главное. Зачем же пришел Иисус на эту землю? Каково Его реальное предназначение для всех нас? Самое главное, дорогие друзья, зная все, не допустить ошибку, не упустить главное. Господь пришел на землю эту, чтобы исполнить волю Божию. Он пришел как Спаситель. Он Иисус Христос. Посему Христос, входя в этот мир, говорил: «Жертвы приношений ты не восхотел, но тело уготовил мне». Иисус прекрасно знал, зачем Он здесь. И мы, дорогие друзья, никогда не должны забывать об этом. Мы должны воспринимать приход Иисуса на эту землю как спасение для всех нас и должны быть ответственны за это, за нашего Спасителя Иисуса, за нашего Господа, который стал человеком. И по традиции в конце программы, дорогие друзья, хочу пожелать вам: будьте благословенны и мир вашему дому.
0: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка – радио. Вторая – p.o.box400. Третья строка – Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка – USA. Повторяю еще раз. Радио, PO Box 400, Сарасота, Флорида, 34230, USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невил Грид. «Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня».

0: В Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Русь христианская». Сегодня в программе мы предлагаем вам послушать запись прямого эфира, состоявшегося в Московском отделении Радио Церкви, в котором принимал участие председатель Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской епископ Сергей Васильевич Ряховский, а вел эфир Николай Соломонов. Все служения на земле, все богослужения христианские начинаются с молитвы. Я думаю, что нашу сегодняшнюю программу тоже стоит начать с молитвы. Эта молитва будет в исполнении Сергея Брикса, так называется его композиция.

0: У нас в гостях сегодня председатель Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской, епископ Сергей Васильевич Риховский. Сергей Васильевич, сразу к вам такой вопрос. Очень часто люди звонили и говорили: ну как-то так, Сергей Васильевич, он брат или не брат, мы хотим его Сергей называть. И люди говорят, вы все время его называете Сергей Васильевич, Сергей Васильевич, Сергей Васильевич. Ну, это, видимо, люди, может быть, как-то вас-то знают, или как-то еще они говорят, может быть, его как брата называть Сергей. Сергей Васильевич, как вот вас называть в этот раз? Вот я не знаю, несколько телефонных звонков было.
1: Спасибо, хороший вопрос. Во-первых, добрый вечер всем, кто слушает нашу передачу. Дело в том, что я воспитывался в так называемой подпольной церкви, Христиан Веры Евангельской, гонимой, судимой постоянно в годы советской власти. И там была всегда такая простота евангельская. Мы всегда называли друга там брат Степан, брат Сергей, брат Николай, там, ну и так далее. Да? Это было очень, независимо от возраста, это было очень красиво, это было по-евангельски просто. А потом что-то стало происходить, перестройка пришла, там какие-то стали встречи там официальные, и люди стали называть даже там себя по имени-отчеству. Вот. И Иван Петрович там, Степан Григорьевич, ну и так далее. И вот это вот очень резануло мой слух, и вот какое-то время я это терпел, потом я понял, что, в общем-то, это не евангельский. Одно дело, мы пришли там в какое-то присутственное место, там что-то сказали, а другое дело, это все-таки вот в церкви, это в общении между верующими. И я у себя в церкви несколько времени тому назад официально объявил, что если кто-нибудь меня будет называть Сергей Васильевич, то я не буду такого человека считать за своего брата, за свою сестру, что меня нужно звать только брат Сергей. Вот, и поэтому я думаю, что это нормально, это евангельски, это библейски, это простота. Поэтому я думаю, что это вопрос исчерпанный, и у меня все в церкви знают, и если кто-то называет меня Сергей Васильевич, они сразу же извиняются и называют меня просто брат Сергей.
0: И у нас первый к вам вопрос. Про отношения между руководителями церкви. Часто читатели, особенно из Сибири, по письмам жалуются, что руководители церкви ведут себя, находясь как бы выше паства, господствуя над стадом. Так что людям из-за этого даже иногда не хочется ходить в церковь. Вот что можно посоветовать этим людям? Они, в принципе, из разных церквей, из разных деноминаций. Это из православной церкви напишут, у них такие же проблемы. Говорит, по этой причине не хочется ходить в церковь, и мы не знаем, что делать. Посоветуйте нам на волнах вашей радиостанции.
1: Я вам скажу даже больше. Здесь, видимо, еще не все написали вам, не всю правду. Потому что правда такова, что некоторое время назад мне приходилось организовывать большие инвестиционные служения с очень известными всемирными проповедниками. И один из этих всемирных известных проповедников, он обратился к нам с большой просьбой. Он сказал, что я очень, очень известный человек, и, в общем-то, я общаюсь в основном с элитными кругами, религиозными, там, церковными, и вот, и вообще, вот, так сказать, я дорожу за свою жизнь, я не уверен, что в вашей стране это очень все безопасно как-то, поэтому он мне прислал письмо факса, он попросил, чтобы я ему нанял самых лучших сотрудников госбезопасности для его охраны. Я подумал, что это шутка. Вот. Ну, потом приехал представитель и сказал, ну, вы уже сделали просьбу вот нашего уважаемого пастора? Я сказал, да нет, я подумал, что это шутка. Они говорят, нет, это не шутка, это вполне серьез. И нам пришлось, на самом деле, впервые в своей жизни, нас обычно вызывали в КГБ, там, переписывали, там, каким-то образом арестовывали, там, и вдруг я, набравшись там, не знаю, какой-то такой наглости, я звоню в КГБ и говорю, извините, вы можете нам выделить 10 сотрудников для охраны очень высокопоставленного проповедника? И вот они говорят, что вы сказали? Я говорю, ну мы заплатим вам, ваша машина, ваша охрана. Они немножко отошли от первого шока, и через несколько, может быть, час там полтора в моем офисе уже сидел полковник госбезопасности уже с готовыми предложениями, и нам пришлось их нанять, и они все дни, пока проходили эти большие служения, охраняли этого уважаемого проповедника. И к нему не то, что никто не мог подойти из людей, которые приходили на служение, к нему никто не мог подойти даже из епископов. Вот, только по особому разрешению. Вот. И, может быть, только пару людей к нему имели доступ, я был в их числе, и для меня это был очень такой плохой урок, вот, чего нельзя делать вообще в церкви. Поэтому я считаю, что на самом деле, вот, если большая церковь, если очень много труда у священника, у служителя церкви, у пастора, неважно, как он называется, там, пастырь, пастор, совершенно неважно, если очень много труда, на самом деле он устает, конечно. И вот это вот общение, может быть, потому что общение бывает тоже разное. В нашей генеральной конференции был очень уважаемый депутат Государственной Думы Валерий Васильевич Борщев. И когда я провожал его после выступления на нашей конференции, он очень так экспрессивно выступил, в общем-то. В частности, не только он хорошо выступал, а священник Олег Стеняев вообще заявил, что писятник — его первая любовь. Вот это было очень так, так сказать, приятно. Вот. То сразу же вот в коридор, пока я провожал уважаемого, так сказать, Валерия Васильевича, выскочил несколько человек, и среди которых я увидел, в общем-то, пару людей, которые имеют душевные проблемы, скажем так. И они неотрывно следовали за ним, упрашивали, какие-то письма давали, там что-то просили. Вот. Поэтому были люди, которые реально обращались с реальными нуждами. Поэтому я думаю, что эта проблема, наверное, отсутствие должной организации в церкви. Вот. И если священнослужитель, неважно какого ранга, он отталкивает от себя людей, прихожан, сестер и братьев, я думаю, что он находится в глубоком духовном крахе, в духовных больших проблемах, он не может им ничего дать. Я не знаю, чтобы Христос кого-то отталкивал. Ученики не допускали, так написано.
0: Ну, Сергей Васильевич, часто бывает так, что пастора, руководители церкви, лидеры домашних групп, они и не отталкивают, и в то же время не говорят, что мы о вас позаботимся, мы обязательно за вас помочь. Мы говорим, да, слушай, давай потом, потом. И у них все время так кормят людей завтраками. Вот что этим людям делать?
1: Я не думаю, что я буду, так сказать, какой-то такой модерный совет сейчас дам. Вот либо собраться все вместе и поститься, молиться за своего пастора, чтобы Господь дал ему духа премудрости, знания, ведения. Ведь не надо говорить по полчаса с человеком. Христос давал 3-4 предложения, эти предложения переворачивали жизнь людей. Вот. Или же, наверное, поискать ту церковь, в которой, так сказать, будут общаться, в которые гостеприимно, дружелюбно, открыто, доступно. Либо-либо. Но я не сторонник менять церкви, поэтому я просто советую, наверное, молиться, поститься, чтобы помочь, может быть, этому священнику стать священником, помочь этому пастору стать пастором. Может быть, забить тревогу, сказать, давайте мы создадим разумную структуру в церкви. Может быть, он мало отдыхает, мало спит, поэтому он такой утомленный, вообще ему ни до чего и ни до себя. Вот я думаю, что, наверное, это очень такое важное дело, когда церковь начинает заботиться о пастыре, и тогда он начинает заботиться о церкви.
0: То есть, дорогие радиослушатели, как я понял, Сергей Васильевич, меня поправите, если что, если у вас пастырь, хороший человек, но просто он закрутился, устал, завертелся, устал, действительно, молитесь за него, благословляйте его, помогите ему, и тогда Бог действительно через него будет действовать для вашей жизни. Ну, а если пастор человек проблемный, и явно, что он находится, ну, не совсем на своем месте, то, видимо, нужно искать другую церковь, где о вас будут заботиться.
1: Ну да, но лучше это не делать. Лучше это не делать, все-таки лучше как-то воспитать пастыря. Хотя это, может быть, звучит очень как-то непонятно, воспитать. То есть пастырь должен кормить паству. Пастух должен водить овец на злачные пажити и давать им пищу. Но, с другой стороны, если эта церковь уже сложившаяся, то, может быть, помочь на самом деле.
0: Сергей Васильевич, ну, конечно, у людей было множество примеров по этим вопросам, и мы сейчас всех не будем, в принципе, разбирать. Я думаю, что все поняли, что делать. Очень много вопросов бывает по будущему в России. Вот нам очень часто приходят в редакцию письма. Помогите мне уехать в Соединенные Штаты Америки. Я больше здесь не хочу жить. Здесь Бога нет, никого нет, ничего нет. Вообще не хочу. Я хочу уехать. Помогите мне уехать.
1: Я могу ответить очень просто. Всегда хорошо там, где нас нет. И я думаю, что в данном случае выезд в Америку или в любую другую страну свободную, как кажется отсюда из России, что эти страны свободны, вот, они свободны, может быть, в плане вот нашей советской ментальности, может быть, у них этого нет, может быть, у них другая экономическая система, что-то другое, но они не свободны, а там тот же сатана, да, там тот же Господь. Но там есть тоже сатана. Здесь он, допустим, красного цвета, там он зеленого, неважно какого он цвета, но он тот же. И там те же козни сатанинские, там те же искушения, там свои проблемы есть. Поэтому если человек хочет просто уехать, потому что хочет есть каждый день колбасу, вот, это один вопрос. Но, с другой стороны, если это верующий человек, то он в какой-то степени ответственен за ту страну, где он родился, где он живет. Я не против иммиграции. С наших церквей уезжали тысячи людей. У нас есть огромнейшие церкви из иммигрантов, из бывшего Советского Союза, стран Советского Союза. Они, кто как устроился, кто-то живет хорошо, кто-то ностальгирует, кто-то постоянно огорчен чем-то. Вот. Что-то они потеряли, что-то они приобрели. Но вы знаете, они живут некими такими гетто, они живут такими, не знаю, колхозами, совхозами, такими общинами. Наверное, они обречены все-таки. То есть у них будущего, я думаю, что нет. Если они, конечно, не переключатся на активную работу вот для России, там, для своей бывшей родины, там, Украины, там, неважно, так сказать, неважно, откуда они выехали. Может быть, если они будут активно помогать и словом, и делом, и литературой, там, и деньги, и там продукты, там, не знаю, несение благой вести, там еще что-то, наверное, тогда у них есть будущее. Опять же, будущее с их бывшей родиной. Вот мне кажется, что у меня был выбор. То есть я когда учился в Америке, я год отучился, вот, в очень хорошей аспирантуре, вот, Кливленд, Теннесси, вот, и у меня был огромнейший выбор, так сказать, очень соблазнительный, очень такой. Меня приглашала большая церковь в Калифорнии. Они приехали специально в Кливленд, это другое побережье Америки. Они послушали мои проповеди, там, общались со мной очень долго. И они пригласили меня к себе пастором, 2000-я церковь иммигрантская, мне предложили дом, вот, и я знаю, что родственники моей жены практически все живут там, и моя жена какое-то время хотела, чтобы мы уехали, я сказал нет, потому что нет, потому что я знаю, чтобы уехать нужно, ну, хотя, по крайней мере, быть бездельником здесь, вообще ничем не заниматься, либо иметь какое-то откровение от Господа, что Бог посылает туда. Вот если нет ни того, ни другого, то лучше быть здесь. Здесь мы нужнее. Вот, и я остался. Я даже не думал об этом. Я даже ни одну секунду не думал, ехать мне, не ехать туда. Вот, я был без денег. Вот, мне там предложили солидную зарплату. Вот, и когда я приехал сюда, я не знал, что я буду, чем я буду. Я приехал, у меня не было ни служения, ничего. Потому что когда я уезжал, я все сдал. Вот, и я не знал, чем я буду заниматься. Это был 93-й год, май месяц. Поэтому я лично считаю, что либо бездельник должен уезжать, вот, либо имеющий от Господа откровение. Только чтобы это не было ложное откровение, чтобы это не было некая такая духовная прелесть. Ты там что-то получил, что-то услышал и поехал.
0: Сергей Васильевич, ну вот люди говорят, ну, вы знаете, вот очень же было в конце 80-х, даже в начале 80-х годов распространено пророчество о том, что скоро будет грядущее великое пробуждение здесь, в России, и после этого гонения такие, которые даже не было при коммунистах. В принципе, первая часть пророчества, она как бы исполнилась, пробуждение было. И вот они говорят, что сейчас будет великое гонение, и зачем нам терпеть гонение по своей глупости, мы можем проповедовать Евангелие с американского континента там и так далее, и так далее. Они обосновывают это все вот именно библейской тематикой, а не своей ленью какой-то. Они говорят, ну зачем, ну что мне проповедовать в тюрьме, кто меня там будет в тюрьме слушать?
1: Вопрос понятен. Есть такая хорошая книжка или книжище, называется «Камы Гридеш». Я думаю, там есть очень важный ответ на этот вопрос, когда Петр стал уходить из Рима, который был подвержен гонению. И Христос его остановил на пути и сказал: «Петр, куда ты идешь?» Он говорит: «Я иду из Рима». «А ты куда, Христос, идешь?» Он сказал: «Я иду в Рим, чтобы еще раз пострадать». То есть, вы знаете, вот были откровения, вот я не верю, что то, что произошло в начале 90-х, это можно назвать пробуждением. Я верю, что это первые капли дождя пробуждения. Я верю, что Бог сейчас, вот в эти 90-е годы, заложил мощное основание для грядущего пробуждения, потому что не было церквей. Ну, что такое было там, ну, пускай даже, ну, 150 церквей в России баптистских, ну пускай 100 там церквей пятидесятнических, ну пусть там полуразрушенные храмы православные стали, что-то еще там, какие-нибудь молокане, какие-нибудь духоборы там, адвентисты, но это было так мало, так ничтожно мало. И на этом положить какое-то основание пробуждения, куда люди должны идти? Сегодня, я не могу сказать, что уже подготовлено все к этому пробуждению, но то, что сегодня у нас есть церкви практически в каждом городе, в каждом регионе, чуть ли не в каждом селе, деревне, вот, ну, это еще, конечно, может быть, не в каждом селе, но уже масса церквей. Вот я думаю, что это основание пробуждение. Вот теперь Бог может дать пробуждение. А если ссылаться на пророчество, я помню те пророчества в начале 70-х, когда вот нужно уезжать в Америку, там Бог подготовил все, Бог будет вводить свой народ. Ну и что, народ вышел, опустили города. Есть города, где выехали целые церкви. Вот, да, Бог кого-то вывел, я Бог сейчас употребляю слово в кавычках. Но когда они приехали туда, в Америку, они пожили 5 лет, несколько лет, нужно было сдавать на гражданство, нужно было работать. Они все сидели на велфере, они все говорят, мы на красного дракона не работали, почему будем еще на этого зеленого работать? И знаете, потом пошли новые пророчества. Как раз я когда учился, самый разгар новых пророчеств, 92-й год. Вот. Пророчество такого плана, что Бог выводит свой народ в пустыню.
0: В Саудовскую Аравию.
1: В Саудовскую Аравию. Поехали туда эмиссары от русских иммигрантов. Они посмотрели там Арабские Эмираты, посмотрели, где можно строить там города. Им там какие-то, может быть, шейхи пообещали, что они не тронут их жен там и так далее. Ну, извините, я просто слушал эту красивую сказку, там какие-то анкеты заполнялись, какие-то пророчества, там Калифорния там расколется, там что-то еще произойдет. Возможно, все это произойдет, но только не по этим пророчествам. А потому что в слове так написано, что покажу знамения на земле, на небе там, и так далее. То есть все это будет. Но это не связано с этой маленькой горсткой, они себя назвали самой истинной церковью. Понимаете? То есть вот только они, больше никто, кто с нами, тот истинно, все, кто
0: то против. То есть они уже абсолютно ушли в сектантство.
1: Да, поэтому я, вот кто бывал в Америке, посещал иммигрантов, есть среди них прекрасные люди, я ничего не могу сказать. Но основная масса — это все-таки те люди, которые живут только для себя. Только для себя. И вот я опрашивал многих людей в Москве, через многие семьи проезжали, большая, огромный поток иммигрантов. И все, кто там останавливались, ночевали, их там кормили, поили, спать давали, после потом ремонта делали, их там возили по Москве, возили в эти посольства, еще куда-то. Вот. И они все говорили, мы когда уедем, вам пришлем посылки, там еще что-то, вам литературу завалим там и так далее. Ну хоть бы один, ну хоть бы что-нибудь. Поэтому, вы знаете, я эти красивые сказки слушал. Мы будем оттуда благовествовать на Россию. Это красивые сказки будут. Те, кто благовествовали, они и продолжают благовествовать. Неважно, они не остановились, вот, как ваша радиостанция оттуда. Как они транслируют, так они продолжают вот эту работу. А вот все новые, у меня очень большой вопрос. Если они здесь ничего не делали, что они будут там делать?

Дорогие друзья, на этом программа «Русь христианская» подошла к концу. Остается только напомнить, что сегодня в программе вы услышали запись прямого эфира, состоявшегося в Московском отделении Радио Церкви, в котором принимал участие председатель Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской епископ Сергей Васильевич Ореховский, вел эфир Николай Соломонов. Если же вы хотите написать нам, то пишите по адресу Россия, 121-019, абонентский ящик 106. Конечно же, город Москва, не забудьте пометить. Программа «Русь христианская». Благословит вас Господь и до встречи в эфире.

Венеция не знал, спит Лигия или просто о чем-то задумалась. Он смотрел на ее профиль, на опущенные ресницы, на лежавшие на коленях руки, и в его языческой голове с трудом пробивалось понимание того, что рядом с греческой и римской красотой обнаженного, уверенного в себе и гордого своими формами тела, есть на свете иная, для него новая, беспредельно чистая духовная красота. Назвать эту красоту христианской у него не хватало смелости. Однако, думая о Лигии, он уже не

0: мог ее отделить от ее веры. Он даже понимал, что если все прочие удалились на покой, и одна Лигия, она, которой он причинил зло, бодрствует подле него, то причина здесь в том, что так велит ее учение. Но такая мысль, вселяя в него восхищение этой верой, была ему также и неприятна. Он предпочел бы, чтобы Лигия поступила так из любви к нему, к его лицу, к его глазам, к его, будто скульптором, из военной фигуре, словом, ко всему тому, ради чего его шею не раз обвивали белоснежные руки гречанок и римлянок. Но вдруг он осознал, что будь она такой, как другие женщины, ему бы в ней уже чего-то не доставало. Это его удивило. Он сам не понимал, что с ним творится, и замечал, что в нем возникают какие-то новые чувства и новые склонности, незнакомые миру, в котором он жил до сих пор. Тем временем Лигия открыла глаза и, видя, что Вениций на нее смотрит, подошла к нему. «Я здесь, с тобой», — сказала она. И он ответил: «Я видел во сне твою душу». Наутро он проснулся ослабевший, но голова была холодная, жар прошел. Ему показалось, что его разбудил разговор шепотом, но когда он раскрыл глаза, Лигии возле него не было, только Урс, нагнувшись над очагом, ворошил серую золу и искал под нею огонька, а найдя, принялся дуть на угли так, будто работал кузнечными мехами. Вениций, вспомнив, что этот человек вчера задушил Кротона, с восхищением истинного любителя арены глядел на его могучую спину, подобную спине циклопа, и на мощные, как колонны, ноги. «Благодарю Меркурия, что он не свернул мне шею», — подумал Вениций. «Клянусь Поллуксом, если прочие лигийцы похожи на него, Дунайским легионам когда-нибудь туго с ними придется». «Эй, раб!» — позвал он. Урс приподнял голову, обернулся и, улыбаясь почти приветливо, сказал: «Дай тебе Бог добрый день, господин, и доброе здоровье. Только я не раб, я свободный человек». Веницию, желавшему расспросить Урса про родной край Лигии, было приятно это слышать. Беседа со свободным человеком, пусть простолюдином, не так умаляла его достоинство римлянина и патриция, как беседа с рабом, которого ни закон, ни обычай не признавали человеком. «Так ты не из рабов, Авла?» — спросил Вениций. «Нет, господин, я служу Каллине, как служил ее матери, но по доброй воле». Тут он опять нагнул голову к огню, чтобы подуть на угли, на которые набросал щепок. Потом распрямился и сказал: «У нас нет рабов». «Где Лигия?» — спросил Вениций, не слушая его. «Только что ушла. А мне надо сготовить для тебя завтрак, господин. Она сидела возле тебя всю ночь». «Почему же ты ее не сменил?» «Так она захотела. А мое дело слушаться». Тут глаза его помрачнели, и, помолчав, он прибавил: «Кабы я ее не слушался, не быть бы тебе, господин, живым». «Ты что же, сожалеешь, что меня не убил?» «Нет, господин, Христос не велел убивать». «А Атоцин? А Кротон?» «Иначе я не мог», — пробормотал Урс. И словно бы с огорчением посмотрел на свои руки. Видать, остались они языческими, хотя душа приняла крещение. Затем он поставил на треножник глиняный горшок и, присев перед очагом на корточке, задумчиво уставился на огонь. «Это твоя вина, господин», — сказал он наконец. «Зачем ты хотел насильно ее забрать? Ее, царскую дочь». В первое мгновение гордость Вениция возмутилась. «Этот невежда и варвар посмел не только первый заговорить с ним, но еще и упрекал». Однако теперь Вениций от болезни был слаб. Позвать на подмогу своих рабов не мог, и он подавил гнев. Тем более, что ему хотелось выведать поподробней о жизни Лигии, и это желание победило. Итак, успокоясь, он начал расспрашивать про войну лигийцев против Фанния и Свибоев. Урс отвечал охотно, но мало мог прибавить к тому, что Веницию в свое время рассказал Авл Плавтий. Хотя в рассказе Урса для Вениция были новы лишь мелкие подробности, слушал он с удовольствием. Его безмерному фамильному тщеславию было лестно, что есть свидетель, подтверждающий царское происхождение Лигии. Как царская дочь, она могла бы занять при императорском дворе положение, равное девушкам из самых знатных семейств. Тем более, что народ, которым правил ее отец, никогда не воевал с Римом. И хотя лигийцы были варварами, они могли представить для Рима угрозу. Ибо, по свидетельству самого Отелия Гистра, располагали несметным числом воинов. Урс полностью подтвердил это свидетельство. На вопрос Вениция о лигийцах он ответил так. «Живем мы в лесах, но земли у нас столько, что никто не знает, где конец нашей пущи, и народу в ней сила. Есть пущи и деревянные города, богатые города, что семноны, маркоманы, вандалы, доквады повсюду награбят, то мы у них отбираем. А они к нам соваться не смеют. Только как ветер от них подует, поджигают наши леса. Но мы не боимся ни их, ни римского императора». «Боги даровали римлянам господство над всей землей», — строго произнес Вениций. «Боги — это злые духи», — простодушно возразил Урс. «И где нет римлян, там нет и господства». Он поправил огонь и продолжал, как бы говоря с самим собою. «Когда император взял Калину во дворец, я и подумал, что там могут ее обидеть. Хотел я пойти в те далекие леса, привести лигийцев на помощь царевне. И лигийцы двинулись бы к Дунаю. Они народ добрый, хоть язычники. Вот, кстати, и принес бы я им благую весть. Но я так и решил, что как вернется Калина к Помпонии, поклонюсь ей, да попрошу дозволения идти к ним, потому как Христос родился далеко, и они даже не слышали о нем. Он, конечно, лучше меня знал, где ему родиться, но вот как бы он у нас, в пуще, на свет появился, уж мы-то его не замучили бы. Мы бы младенца растили, лелеяли, чтобы ему всегда было вдоволь и дичи, и грибов, и шкур бобровых, и янтаря. А уж что свебов или маркоманов награбили бы, то все бы ему отдали, чтобы жил младенец в достатке и в холе». Говоря это, он поставил поближе к огню сосуд с похлебкой для Вениция и умолкнул. Видимо, мысли его блуждали по Лигийской пуще, и только когда жидкость в горшке забулькала, он налил похлебку в плоскую миску и, хорошенько остудив, сказал: «Главк велел тебе поменьше двигаться, господин, даже той рукой, что осталась цела, не шевелить. И Калина приказала мне тебя накормить». «Лигия приказала!» Что тут было говорить? Веницию даже в голову не пришло воспротивиться ее воле. Точно она была дочерью императора или богиней, и он не сказал ни слова. Урс сел рядом с его постелью и, зачерпывая похлебку из миски маленькой чашкой, стал кормить Вениция. Делал он это так заботливо и так ласково улыбались его голубые глаза, что Веницию даже не верилось. Неужели это тот же грозный титан, который вчера, удушив Кротона, обрушился как вихрь на него самого и растерзал бы, если бы не милосердие Лигии? Впервые в жизни молодой патриций задумался над тем, что может происходить в душе простолюдина, слуги варвара. Урс, однако, оказался нянькой столь же заботливой, сколь неуклюжей. Чашка совершенно тонула в его геркулесовой ладони. Не оставалось даже места для губ Вениция. После нескольких неудачных попыток великан, сильно смущенный, сказал: «Эгея, легче зубра из загородки вывести». Вениция позабавила смущение лигийца, но также заинтересовало его восклицание. Ему приходилось видеть в цирках страшных диких быков, доставленных из северных пущ. Искуснейшие бестиарии опасались вступать с ними в единоборство, и только слонам они уступали в величии и в силе. «Неужели ты пробовал брать этих зверюг за рога?» — спросил Вениций с удивлением. «Пока не прилетело надо мной 20 зим, я побаивался», — отвечал Урс. «А потом бывало». И он снова принялся кормить Вениция еще более неловко, чем раньше. «Лучше я попрошу Мириам или Назария», — сказал он наконец. Но тут из-за занавесы выглянуло бледное личико Лигии. «Сейчас я помогу», — сказала она. И через минуту вышла из кубикула, где, видимо, готовилась прилечь. На ней была только облегающая тело туника, которую в древности называли капитий, плотно облегавшая грудь, и волосы были не подвязаны. При ее появлении сердце Вениция забилось чаще, и он начал ее журить, что она до сих пор не подумала о сне. На что она весело ответила: «Как раз это я и хотела сделать, но сперва я сменю Урса». И, взяв чашку, присела на край постели и начала кормить Вениция, который при этом испытывал и чувство унижения, и счастья. Когда она склонялась к нему, на него веяло теплом ее тело, и распущенные волосы ложились на его грудь. От волнения он бледнел, но в порыве страсти, смятения он чувствовал, что эта головка для него дороже всего и выше всего на свете, что в сравнении с нею весь мир для него — ничто. Прежде он ее желал, теперь начинал любить всей душой. Прежде он в делах своих и в чувствах был, подобно всем людям того времени, слепым, жестоким эгоистом, для которого существовало только его удовольствие. Теперь же он начал думать и о ней. Вскоре Вениций сказал, что уже сыт, хотя смотреть на нее и чувствовать ее рядом доставляло ему величайшее наслаждение. «Довольно. Иди спать, моя божественная». «Не называй меня так», — отвечала она. «Негоже мне слушать такое». Все же она улыбалась ему и сказала, что спать ей не хочется. Нисколько она не устала и не пойдет отдыхать, пока не появится Главк. Он слушал ее слова как музыку. Сердце его переполняли сладостное волнение, восторг, благодарность, и он мучительно думал, как выказать ей эту благодарность. «Лигия», — сказал он после минутной паузы, — «раньше я тебя не знал, но теперь я понимаю, что шел к тебе по ложному пути. И знаешь, что я тебе скажу? Возвращайся к Помпонии и Грицине и не тревожься. Отныне никто не посягнет на тебя». Ее лицо вдруг стало печальным. «Я была бы счастлива», — ответила она, — «если бы могла хоть издали ее увидеть. Но возвратиться к ней я не могу». «Почему?» — с недоумением спросил Вениций. «Мы, христиане, благодаря акте знаем, что делается на Палатине. Разве ты не слышал, что император вскоре после моего бегства и еще до отъезда в Неаполис призвал Авла и Помпонию? Полагая, что они мне помогли, он пригрозил им своей немилостью. К счастью, Авл мог ему ответить: «Ты знаешь, государь, что никогда никакая ложь не оскверняла мои уста. Я клянусь тебе, что мы не помогли ей бежать, и так же, как ты, не знаем, что с нею». И император поверил, потом об этом забыл. А я по совету наших старейшин ни разу матери не написала, где я, чтобы она могла смело поклясться, что ничего обо мне не знает. Тебе, Вениций, может быть, этого не понять, но нам ведь нельзя лгать, даже если дело идет о жизни. Таково наше учение, до которого мы хотим возвысить свои сердца. Поэтому я не видела Помпонию с тех пор, как оставила ее дом. А до нее лишь иногда доходят слухи, что я жива и в безопасности». Тут, видимо, тоска сжала ее сердце. На глазах блеснули слезы. но вскоре она успокоилась и сказала: «Я знаю, Помпония скучает по мне, но у нас есть особое утешение, которого нет у других». «Да», — согласился Вениций, — «ваше утешение — это Христос. Только мне это непонятно». «Погляди на нас. Для нас нет разлуки, нет болезней и страданий. А коли приходят они, то превращаются в радость. И сама смерть, которая для вас конец жизни, для нас лишь начало ее и замена меньшего счастья на более полное, счастье тревожного на счастье безмятежное и вечное. Посуди, сколь высоким должно быть учение, которое велит нам отказывать милосердие даже недругам, запрещает ложь, очищает наши души от злобы и обещает после смерти блаженство беспредельное. Я слышал об этом в Истриане и видел, как вы поступили со мною и Хилоном. И когда об этом думаю, мне все сдается, что это сон, что я не должен верить ни ушам своим, ни глазам. Но ты ответь мне на другой вопрос. Ты счастлива?» «О да», — ответила Лигия. «Веруя во Христа, я не могу быть несчастливой». Вениций взглянул на нее так, словно ее речи выходили за пределы человеческого разумения. «И ты не хотела бы вернуться к Помпонии?» «От всей души хотела бы и вернусь, если на то будет воля Божья».
1: «Вот я и говорю тебе, возвращайся».
0: «А я поклянусь своими ларами, что посягать на тебя больше не буду». Лигия на минуту задумалась, потом ответила: «Нет, я не могу подвергать опасности своих близких. Император питает неприязнь к роду Плавтиев. Если бы я вернулась, а ты ведь знаешь, что рабы разносят любую новость по всему Риму, о моем возвращении стало бы известно в городе, и Нерон без сомнения узнал бы о нем от своих рабов. Он тогда покарал бы Авла и его семью, или в лучшем случае снова бы отнял меня у них». «Да», — нахмурясь согласился Вениций, — «это вполне возможно. Он сделает это хотя бы ради того, чтобы показать, что его воля должна исполняться неукоснительно. Он, правда, как будто забыл о тебе или не желает об этом думать, полагая, что тут задет не он, а я. Но, быть может, он, отняв от тебя у Авла, отдал бы мне, а я бы возвратил бы Помпонии». «Неужели, Вениций, ты хотел бы опять меня увидеть на палатине?» — с грустью спросила Лигия. «О, нет», — ответил он, стискивая зубы. «Ты права. Я говорил, как глупец. Нет». И вдруг перед ним как бы разверзлась бездомная пропасть. Да, он был патрицием, был военным трибуном, был человеком влиятельным, но над всеми сильными того мира, к которому он принадлежал, стоял помешанный, чьи прихоти и гнев невозможно было предвидеть. Не считаться с ним, не бояться его могли лишь такие люди, как христиане, для кого весь этот мир, его разлуки, страдания и сама смерть были ничто. Все прочие не могли не дрожать перед ним. Весь ужас времени, в котором они жили, явился Веницию в чудовищной своей беспредельности. Да, он не мог отдать Лигию семье Авла из опасения, как бы изверг не вспомнил о ней и не обрушил на нее свой гнев. И по той же причине, если бы он теперь взял ее себе в жены, он мог погубить и ее, и себя, и семью Авла. Довольно минуты дурного настроения, и всем им конец. Впервые в жизни Вениций почувствовал, что либо мир должен измениться, переродиться, либо жизнь вообще станет невозможной. Понял он и то, что еще недавно было от него скрыто, что в такие времена быть счастливыми могут одни лишь христиане. Но главное, ему стало очень горько от сознания, что он сам так беспросветно запутал свою жизнь и жизнь Лигии, что из этого положения, вероятно, нет выхода. «А знаешь, ты счастливее меня», — заговорил он, весь во власти своих горестных мыслей. «В бедности, в жалкой комнатушке среди простых людей У тебя есть твоя вера и твой Христос, а у меня есть только ты. И когда я тебя лишился, я был подобен нищему, у которого нет ни крова над головой, ни хлеба. Ты мне дороже всего мира. Я искал тебя, потому что не мог без тебя жить. Мне постыли пиры, я потерял сон. Если бы не надежда найти тебя, я бросился бы на меч. Но смерть меня страшит, ведь тогда я не смогу видеть тебя. Я говорю чистую правду. Да, я не смогу жить без тебя. И до сих пор жил лишь надеждой, что тебя найду и увижу. Помнишь наши беседы в доме Авла? Однажды ты начертила на песке рыбу, и я не понимал, что это значит. А помнишь, как мы играли в мяч? Уже тогда я любил тебя больше жизни, но ведь и ты начинала догадываться, что я тебя люблю. Подошел к нам Авл, стал пугать лебединой и прервал наш разговор. Помпония сказала Петронию на прощание, что Бог един, всемогущ и всеблаг. Но нам и в голову не приходило, что ваш Бог — Христос. Пусть Он даст мне тебя, и я полюблю Его, хотя Он представляется мне Богом рабов и бедняков. Ты вот сидишь рядом со мною, а думаешь только о Нем. Думай обо мне, не то я Его возненавижу. Для меня одна Ты — Божество. Да будут благословенны твои отец и мать и твоя земля, что тебя породили. Я хотел бы пасть тебе в ноги и молиться тебе, поклоняться тебе, приносить тебе жертвы, мольбы, о, трижды божественное. Нет, ты не знаешь, ты не можешь знать, как я тебя люблю». Он провел рукой по бледному лбу и закрыл глаза. Его натура никогда не знала удержу ни в гневе, ни в любви. Он говорил с жаром, как человек, уже не владеющий собою и не желающий думать о сдержанности ни в речах, ни в чувствах. Но говорил он искренне, от чистого сердца. Было видно, что скопившиеся в его груди страдания, восторг, страсть и преклонение вырвались наконец на волю неудержимым потоком слов. Лигии его речи показались кощунственными, но сердце у нее так отчаянно билось, точно хотелось разорвать стеснявшую грудь тунику. Она не могла совладеть с жалостью к Веницию и к его страданиям. Ее волновало почтение, с каким он к ней обращался. Она чувствовала, что ее безгранично любят, обожествляют, что этот могучий, опасный человек теперь принадлежит ей душой и телом, как раб, и сознание его покорности и своей власти над ним наполняло ее счастьем. В памяти мгновенно возникло прошлое. Он снова был для нее тем великолепным и прекрасным, как языческий бог, Веницием, который в доме Авла говорил ей о любви, как бы пробуждая от сна ее тогда еще полудетское сердце. Был тем, чьи поцелуи она еще чувствовала на своих губах, и из чьих объятий вырвал ее на полотине Урс, словно из огня унес. Но теперь, глядя на мужественное лицо, исполненное восторга и страдания, на бледный его лоб и умоляющие глаза, на этого раненого, сраженного любовью, пылкого, преклоняющегося перед нею и покорного ей юношу, она увидела его таким, каким хотела бы видеть тогда, прежде, и какого могла бы тогда полюбить всей душой, и он был ей дороже, чем когда-либо». Внезапно она поняла, что может прийти минута, когда его любовь как вихрь захватит ее и унесет. И тут она испытала то же чувство, какое было у него, будто она стоит на краю пропасти. И для этого она покинула дом Авла, для этого спасалась бегством, для этого так долго пряталась в бедных кварталах города. И кто он, этот Вениций? Августиан, солдат и придворный Нерона, ведь он был участником разврата и безумств императора, что было видно по тому пиру, которого Лигия не могла забыть. Ведь он вместе с прочими входил в храмы и приносил жертвы нечистым божествам, в которых, может, и не верил, но отдавал ему установленную обычаем дань. Ведь он преследовал ее, чтобы сделать своей рабой и любовницей, увести в страшный мир роскоши, наслаждения, злодейств и бесчинств, вопиющих о гневе и мести Господних. Правда, ей казалось, он изменился, но вот давеча он сам сказал, что если она будет думать о Христе больше, чем о нем, то он готов Христа возненавидеть». «Одна мысль о какой-либо иной любви, чем любовь к Христу, — думала Лигия, — это уже грех против Него и против Его учения. А когда она заметила, что где-то в глубине ее души могут пробудиться другие чувства и желания, ей стало тревожно за свое будущее и свое сердце».

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, проповедь Сергея Викторовича Санникова. После нее через полчаса выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа «Злачные пажити».
2: Сегодня мы продолжаем уроки школы популярного богословия. Мы начинаем новую тему, которая называется «Человек». Что такое человек? Что это за существо такое? Как он появился? То ли кто-то сотворил его, то ли он возник случайно или существовал вечно? Это серьезный вопрос, над которыми бьются ученые многие тысячелетия. Попробуем услышать ответ на эти вопросы из Священного Писания. Сегодня мы продолжаем уроки школы популярного богословия. Мы с вами говорили о теме «Бог», говорили об атрибутах Божьих, Его свойствах, кто такой Бог, неведомый Бог, которому мы поклоняемся, каков Он, Бог, которого мы верим. Говорили об Иисусе Христе, о Троице, пытались представить себе, как нам относиться к тому Богу, который устроил этот мир, который создал нас, который управляет этим миром. Сегодня мы начинаем следующую тему в этих уроках школы популярного богословия. Тема, которая называется «Человек». Человек – это не менее сложная тема, чем Бог. Не менее сложная, потому что человек, наверное, самое загадочное после Бога, что есть в этом мире. Многие отрасли знания, многие направления науки пытаются понять человека. Трудность еще и в том, что человек одновременно является и исследователем, и предметом исследования. Он пытается сам себя понять. А это еще усложняет задачу. Что говорит Священное Писание о человеке, об этом сложном существе? Мы прочитаем текст, который записан во вторая глава послания к Евреям, 6 стиха и ниже. «Что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Немного унизил пред ангелами, славою и честью увенчал, все покорил под ноги его. Действительно, тогда, когда мы говорим о человеке, когда мы смотрим на человека, то мы можем только удивляться этого странное создание человек. И прежде всего, конечно, возникает вопрос, человек всегда существовал, кто-то создал человека, или человек сам по себе появился. Как вы знаете, есть очень много теорий, которые пытаются описать происхождение человека. Как же человек пришел в этот мир? Ну, наверное, самое известное, школьной скамьи известно. В мире существует, наверное, очень много вариантов этой теории. Теория, которая называется теорией эволюции. Суть ее очень простая в том, что когда-то в такой первобытном бульоне атомы, молекулы бились, и вот они добились того, что появилась жизнь. Да еще мало того, что появилась жизнь, она еще появилась такая, что способна была воспроизводить себя. Ну, я когда читаю, слушаю вот такие рассказы, я, конечно, поражаюсь и восхищаюсь вере ученых, как можно поверить в такое. Но ученые люди, оказывается, глубоко верующие. И действительно, эта теория предполагает, что все само собой появилось, и вроде бы, может быть, так и было бы, если считать, что миллиарды лет оно там все бьется, и вот как бы само собой что-то происходит, если бы не один простой факт, что на самом деле в мире мы видим, что само собой все только портится, а не созидается. И вот как раз этот очевидный факт входит в противоречие и разрушает самую основу, философскую основу всякой эволюции. Оказывается, необходимо, чтобы кто-то управлял развитием. Если нет этого управления извне, то никакая эволюция не может ничего созидать, она сама по себе только разрушает. Поэтому, конечно же, представить себе, что само по себе вдруг происходит целенаправленное появление жизни, да еще ее развитие и воспроизведение, но это надо иметь очень крепкую веру. Есть другие теории, тоже не менее, я бы сказал, причудливые. Скажем, многие очень всерьез верят, что жизнь на Земле принесена откуда-то из космоса, что вот откуда-то там пришельцы принесли жизнь, и вот человек – это результат жизни какой-то другой цивилизации. Ну, на самом деле, это просто попытка увести вопрос вообще в неизвестность. Во-первых, никто не знает, были ли вообще эти неземные цивилизации. Никто никогда не встречался с этими пришельцами, нет никаких научных доказательств и свидетельств их существования. А еще узнать, откуда там, в тех цивилизациях жизнь появилась, и кто там ее создал, это вообще уже немыслимо, тут уже никто не может ничего сказать. То есть это просто попытка не ответить на этот вопрос. Священное Писание говорит иначе. Говорит о том, что Бог создал человека, Бог создал жизнь человеческую, хотя тоже богословы имеют разные представления о том, как это все происходило. На страницах Священного Писания очень кратко описано творение человека и созидание Вселенной, и существуют различные интерпретации этих событий. Как бы одна из очень популярных теорий – это прямой креационизм, то есть, что Бог очень быстро творит Вселенную, человека, что каждый день, который описан в первой книге «Бытие», это 24 часа. И за 24 часа вот происходит сотворение одного, там чего-то появляются звезды, появляются растения, появляется человек и так далее, и так далее. Другая теория интерпретирует день творения не как 24 часа, а интерпретирует его как более неопределенное время, ссылаясь на то, что один день у Бога тысяча лет, или как день вчерашний, то есть, или как стража в ночи, то есть 4 часа. И тогда получается, что, может быть, разные промежутки времени были, и не так быстро происходило творение. Ну, а есть, конечно, и теории, которые говорят, что а вообще зачем нам разбираться, как быстро или не быстро происходило все это. Как Бог творил, так и творил, это его дело. И если он хотел быстро сотворить, хорошо, если он хотел это делать в течение многих столетий, ну, это его право, он может и так творить. Важен сам факт творения. То есть есть разные взгляды, разные варианты того, как понимать, как читать первые главы книги «Бытие», где описано сотворение человека, но мы исходим, собственно, из того, что представляет Библия. А Библия говорит о том, что с самого начала Бог творит человека, творит не только Вселенную, Он творит человека, и Он творит человека таким образом, что делает его хозяином, делает его властелином. Есть два рассказа о том, как творит Бог человека. В первой главе книги «Бытие» и во второй главе книги «Бытие» описано. Эти два рассказа по-разному представляют процесс творения. В первой главе книги «Бытие» описана цель, что Бог решил сотворить и творить человека, и указано, для чего Он творит. Написано так, что Бог благословил людей, и сказал: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всякими животными, пресмыкающимися по земле». То есть он указал цель, для чего он сотворил. И в первой главе книги «Бытие» не описан процесс творения. Во второй главе книги «Бытие» уже описан подробно или относительно подробно процесс творения, как конкретно Бог творит, последовательность творения описана. Ну и, конечно, некоторые из этого даже делают такие скоропостижные выводы, что якобы это два разных рассказа, просто механически соединенные вместе. Ну, как будто бы древние люди были такие глупые, они не понимали, что это два разных рассказа, они не видели, что это два рассказа. Только современные богословы вдруг обнаружили, что есть два рассказа. На самом деле, здесь совершенно очевидно, что автор рассказывает так, собственно, как и сегодня любой ученый, например, в своей статье рассказывает о каком-то явлении или событии. Вначале он дает тезис, краткое заявление того, что он хочет сказать. Потом он подробно раскрывает, как это все происходит и к каким результатам он приходит, какую последовательность, какую логику он использует, а в конце он снова делает заключение. И хотя в любой статье есть повторы, но никто не рассматривает, что это какая-то компиляция или два разных события. Точно так и Моисей описывает сотворение человека, в первой главе указывая на цель, а во второй главе описывая уже подробно сам процесс творения, указывает, как конкретно происходит этот процесс творения. Причем, когда мы читаем вот то, как описывает Моисей творение человека, то, во-первых, возникает вопрос, а зачем вообще Бог творит человека? Зачем вообще это надо? Разве Богу мало было самого совершенства и высшего мира, в котором он пребывает? Ну, наверное, мы до конца, конечно же, не сможем ответить на этот вопрос. Зачем вообще Бог творит человека? Хотя это вопрос далеко не праздный. Если мы будем правильно понимать, зачем человека Бог сотворил, может быть, мы сможем лучше и правильнее понять роль и цель каждого из нас, то есть свою собственную цель. Если я буду знать, для чего все человечество существует, может быть, я пойму, для чего я живу на земле, только ли для того, чтобы дом построить или дерево вырастить, и все, или у меня более высокая цель. Оказывается, есть более высокая цель, и Бог творит человека, имея в виду очень высокую цель. Но здесь мы можем находиться в некоторой области неопределенности, не до конца, наверное, четко и ясно можем обозначить всю эту цель. Кто-то из богословов считает, что главная цель, ради которой Бог творит человека, это слава Божья. Для славы Божьей Бог творит человека. Конечно, это очень привлекательно, очень красиво звучит, но, может быть, это слишком узкое понимание, потому что у Бога и так славы хватает. И для того, чтобы добавить себе славу, конечно же, ему не надо было бы творить человека. Да, действительно, человек является собой славу Божью. И действительно, человек и человечество, и вся история человечества в конце концов покажет славу Божью. Но это будет естественный продукт, как бы естественный признак всего человека и человечества. Но никак не цель, не главная цель. Не ради того, чтобы просто немножко славы добавить, Бог творит человека. Или есть и другие мнения, что Бог творит человека для того, чтобы человек служил ему. И это тоже правильно. По сути дела, это правильный взгляд, но тоже слишком узкий взгляд. Не ради этого. У Бога достаточно существ, которые бы ему служили, и без человека. И он бы мог обойтись без такой сложной истории и сотворения, и грехопадения, и прихода Иисуса Христа на землю, если бы ему надо были просто служебные существа. Хотя служение – это действительно функция человека, но это не главное, ради чего, собственно, Бог создает человека. По сути дела, еще Августин как-то очень четко и ясно отметил, что Бог создал нас для себя. Он не конкретизировал конкретно для чего, он говорит, для Бога мы созданы. То есть для общения с Богом, для того, чтобы находиться в Его присутствии и быть рядом с Ним, для того, чтобы быть достойными партнерами Его. Именно поэтому человек входит в Церковь Христову, которая составляет тело Иисуса Христа, находящееся на престоле Божьем, поднимающееся до самых высших высот духовного мира. И это как раз является самой высокой целью. Это как раз то, что показывает, что у человека есть бесконечно высокое предназначение. Уже то, что Иисус Христос, Сын Божий, идет ради человека на смерть, показывает, что человек стоит того, что стоит платить за человека столь высокую цену, потому что место, которое предназначено человеку вечности, бесконечно высоко. Это не просто место служебного духа, который там славу создает дополнительно или играет на арфе перед Богом, а это более высокая цель. И человек для этого, собственно, и был создан. И вот здесь, в первых главах книги «Бытие», как раз описано то, как Бог создает человека. И здесь вот рассказывается о том, что Бог создает человека по образу и по подобию своему. Бог создает человека по образу и подобию своему. «Сотворил Бог человека по образу своему, по подобию своему». Вот эта фраза «по образу и подобию» составляет как-то тоже очень высоко посмотреть на человека. Это означает, что человек несет на себе и образ, и подобие. И хотя в богословии есть разные точки зрения и споры в отношении того, что человек создан только по образу Божию, а подобие он должен достигать, но вообще, если смотреть более детально по текстам Священного Писания, то можно увидеть, что другие тексты говорят, что Бог сотворил не только по образу своему, но действительно и по подобию, особенно это написано в 5 главе книги «Бытие» с 1 стиха, где сказано: «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их». То есть здесь вот очень ясно показано, что человек был создан по образу и подобию Божьему. А что это означает, собственно говоря, по образу и подобию Божьему? И вообще, каким был человек, каким был Адам с самого начала, когда он был создан? Ну, очень хотелось бы, конечно, взглянуть на Адама до грехопадения, до того, как он превратился в такого человека, который похож на нас с вами. До конца, конечно, опять-таки мы не сможем описать вид и свойства, и характеристики Адама до грехопадения, первоначального создания Божьего. Но что-то мы можем сказать. Кстати, наверное, самая точная характеристика Адама до грехопадения, человека, созданного по образу и подобию Божьему, это Иисус Христос. Христос ведь есть образ и подобие Божие, не искаженные грехом. В нем не было никакого греха. И он как раз являл самый настоящий образ и подобие Божие. Поэтому он и говорил, что «видящий меня, видел Отца». И если мы хотим посмотреть, собственно, на Адама до грехопадения, то, по сути, нам надо посмотреть на Иисуса Христа. Конечно, речь идет не о физическом виде, не о физическом образе. Слово «образ» имеет несколько значений. С одной стороны, слово «образ» может означать внешнее сочетание свойств, качеств, каких-то характерных особенностей. Но не только внешнее. Мы часто говорим, например, образ мысли. Образ мысли – это же не есть что-то внешнее. Это уже внутреннее что-то. То есть под понятием «образ» не имеется в виду только внешнее. В языке, в нашем языке слово «образ» имеет в виду отражение каких-то свойств, схожесть на оригинал, похожее на то, что есть в оригинальной действительности. Вот что такое, что собой представляет, собственно, образ и подобие. И действительно есть очень много точек образа и подобия человека и Бога. Ну, во-первых, по свойствам, по структуре как бы очень много есть похожего и подобного между Богом и человеком, потому что Бог творит человека как раз таким, каким он хочет видеть его для собственного общения. Значит, он должен быть подобный ему. И такие, наверное, самые характерные черты – это, во-первых, личностность. Личность – это то, что является, наверное, самое важное, что отличает человека от всех других животных. Личность – это не просто индивидуальность. Индивидуальность – это особенность, то, что отличает одну особь, скажем, от другой особи. Но личность – это гораздо больше. Личность – это самосознание. Личность – это некие интеллектуальные свойства, которые есть у человека. Это понимание самого себя как человека. Это умение осознать мир вокруг себя и выразить этот мир. Вот что, собственно, собой представляет личность. И личность – это то, что присуще человеку от рождения. Просто человек не сразу выявляет в себе личность. И постепенно, только в процессе роста, в человеке проявляется личность. Но личность – это не просто результат социального общения, а личность – это то, что действительно заложено с самого начала Богом в человеке, и человек, являясь личностью, как раз и предназначен для общения, настоящего глубокого общения с Богом. Ну, можно, конечно, перечислять очень много конкретных свойств и качеств, которые похожи, подобные между Богом и человеком. Ну, например, творчество. Человек – это существо, которое способно творить, создавать нечто новое. Не просто складывать из существующего, а делать принципиально новое. Это как раз свойство, которое Бог имеет. Да, Бог творит, конечно, иначе. Бог творит из ничего. Как всю Вселенную Бог творил из ничего, человек творит только из существующего, из материи, которую уже Бог сотворил. Но сама идея творения, сам принцип творения как раз это та точка подобия, которая делает человека похожим на Бога. Человек способен любить, чувствовать, человек способен понимать, что такое справедливость, что такое несправедливо. Человек способен молиться, иметь общение с духовным миром. Ни одно живое существо, кроме человека, не может иметь общение с духовным миром. Самые умные существа не могут молиться. Человек – единственное существо, которое, например, погребает мертвых. Ни одно живое существо мертвых не погребает. То есть есть очень много таких признаков, которые показывают уникальность человека по сравнению с рядом других животных, которые существуют. И это все как раз подчеркивает его уникальность и похожесть или подобие, которое заложил Бог с самого начала в человеке. Вот такой образ и подобие человека существует и хранится, несмотря на то, что произошло искажение со временем. Но с самого начала это было заложено в человеке и, наверное, во многом должно было бы развиваться и развивается у некоторых. Но если мы возвращаемся к описанию творения, то есть еще несколько очень интересных моментов, на которые мне хотелось бы обратить внимание. Во-первых, здесь мы дальше встречаем описание во второй главе книги «Бытие», как Бог из Адама, из ребра Адама, творит помощника или помощницу для Адама, Еву творит, творит женщину. И здесь возникает опять-таки важный духовный вопрос: зачем Адаму помощница? Если вы читаете, я не буду перечитывать сейчас всю вторую главу книги «Бытие», то вы видите, что Адам довольно совершенный. Он очень смело общается с миром. У него полная гармония с окружающим миром. Животные приходят к Адаму, он их называет по имени, то есть он определяет сущность каждого животного. Животные повинуются ему. У него нет никакого конфликта с окружающим миром. Это не то, что сегодня, когда мир враждебен человеку, человек должен покорять этот мир, владычествовать в смысле управления и заставить этот мир подчиняться себе. У Адама этого ничего.

что для человека не нашлось помощника, подобного ему. То есть, оказывается, Адаму нужен был помощник не просто как помощник, который выполняет черную работу, а помощник, подобный ему. Вот это вот очень важный момент, на который мне хотелось бы обратить внимание. Бог создает человека не в одиночестве. В Адаме существовала Ева, в Адаме существовал весь род человеческий. Мы с вами, собственно, тоже находились в Адаме. Мы вышли из него со временем. Генетически мы все возвращаемся, если можно вернуть нас всех, то мы бы вернулись снова к Адаму. Но эта множественность нужна была для того, чтобы человек по-настоящему раскрылся как человек, для того, чтобы он стал по-настоящему человеком. Потому что человек задуман был для общения, и он должен был научиться этому общению. И вот как раз помощница, которая была создана Богом для Адама, Ева, она как раз нужна была, во-первых, для того, чтобы Адам мог получить для себя соответственного человека, с которым мог иметь настоящее глубокое общение. И, собственно, брак так и создан главным образом для общения. Не просто для воспроизводства рода человеческого. Да, это тоже одна из функций брака, но это не главная функция. Главная функция в том, чтобы люди в браке могли узнавать себя, могли расти духовно. Потому что в этом, собственно, главная идея вообще существования человека здесь на земле. Он должен вырасти до определенного духовного роста. Вот этот духовный рост как раз происходит только тогда, когда мы с кем-то общаемся, когда мы узнаем себя в другом, когда мы смотрим, сталкиваемся с другими людьми и таким образом можем увидеть себя, увидеть другого. И вот это взаимное общение, столкновение, какие-то иногда непонимания, иногда поддержка, вот это как раз есть инструменты для духовного роста. И с этой точки зрения как раз брак является одним из лучших инструментов для духовного роста человека. Потому что именно в браке человек лучше всего может увидеть себя. Потому что, ну, для мужа жена – это, наверное, тот человек, который лучше всего скажет, где муж не прав, что он не так делает. Ну и для жены муж точно так действует и скажет, где она не права и где она не так действует. И в браке как раз человек может вырасти, по-настоящему вырасти духовно. И помощь, которую люди оказывают друг другу в браке, это как раз помощь в духовном росте, а не в первую очередь материальная помощь. Хотя и материальная помощь очень важна, и взаимная поддержка в материальных вопросах тоже на своем месте. Но главная идея, ради которой, собственно, Бог выводит Еву из Адама и создает помощника, соответственного ему, как раз заключается в необходимости иметь вот этого помощника, общение, постоянное общение для духовного роста. Когда мы смотрим на, собственно, акт творения, на то, как Бог творил и что происходило при первых днях творения с человеком, то, наверное, можно сделать несколько очень важных выводов. Первый, как мне кажется, очень важный вывод, что человек не высшая ценность во Вселенной, высокая ценность, но не самая высшая. Помните, в советское время был такой лозунг «все для человека». Это правильный был лозунг, действительно «все для человека», просто не было окончания этого лозунга. «Все для человека», а человек для чего? А человек для Бога. Вот если правильно понимать, что все для человека, а человек для Бога, тогда все становится на свои места. А если забыть вот эту вторую часть, что человек для Бога, а только все для человека, то тогда жизнь человека становится бессмысленной, тогда теряется цель. Цель жизни человека всегда должна быть вне этой жизни. Тогда, когда человек живет

0: для того, чтобы есть, пить, удовлетворять свои естественные потребности, то это бессмысленно, это все равно, что работает механизм только на самого себя. Человек должен, он создан именно для того, чтобы иметь цель вне себя. И вот как раз создание, если мы понимаем, что человек создан, а не просто произошел случайно в этом мире, как раз создание человека указывает, что человек – высшая ценность, но не самая высшая во Вселенной. Более высокая ценность – это Бог. Второй очень важный вывод, который я хотел бы обратить внимание из того, что человек сотворен, заключается в том, что человек не есть часть Божества. Он не Сын Божий, он творение Божие. То есть человек в естественном своем состоянии – это не просто частица Бога, а только результат работы его рук. Это очень важная особенность, потому что некоторые думают, что мы вот похожи на Бога, что мы частица Божества. Ничего подобного. Мы только результат Его работы. Конечно, мы можем стать детьми Божьими, но это уже то, что делает Иисус Христос через возрождение. А в естественном состоянии человек – это только творение Божие. Еще один очень важный момент. Человек – это не Бог и не высшее божество во Вселенной. Это, в общем-то, простая истина, все это хорошо понимают, но не на практике. То есть человек должен понимать свои ограничения. Вот что следует из истины о сотворении. А мы очень часто не можем согласиться со своими ограничениями. Мы хотим все знать. А вот почему этот человек пришел, а что он сказал, а что он сделал? Зачем нам это знать? Мы люди ограниченные. Надо согласиться со своими ограничениями. Нам не надо всем управлять. Нам надо знать свое место. Мы должны владычествовать над природой, но не над другими людьми. Бог не поставил нас владычествовать над людьми. Он поставил только владыкой над природой, над материальным миром. А мы же хотим владычествовать над всем, и прежде всего над всеми. Вот это как раз неумение признать свои ограничения, это, конечно, особая тема, и об этом нужно много говорить, но это неумение признать свои ограничения очень часто мешает людям. Люди как бы стремятся быть как боги, и хотя это цель Бога, Бог хочет, чтобы поднять человека до своего уровня, но не тем способом, на который люди идут. Не просто захватить плацдарм Божий, а надо смириться, надо пойти совсем другим путем, и тогда человек действительно сможет подняться по лестнице духовного роста. Ну и последнее, наверное, замечание. Человек создан для вечности. Он создан не для того, чтобы только жить здесь на земле. Его цель была в том, чтобы находиться в вечности. И пребывание на земле – это только промежуточная форма его жизни. Он должен выполнить свое назначение здесь на земле и прийти к вечности. И вот там только начнется его настоящая жизнь. Это как раз те несколько основных выводов, которые следуют из истины о сотворении Богом человека. Аминь.
1: Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас. Thank you.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: «Момент творения». Из руки Творца. Сложно найти креациониста, который не выступал бы против абортов. Дело в том, что сторонники библейского взгляда на мир лучше других понимают, насколько каждое живое существо ценно и дорого для Бога. Существуют бесчетные примеры того, как Он заботится о каждом представителе миллионов разных видов. Сам Иисус говорил: «Видя, как Бог печется даже о самых малых и слабых существах, мы понимаем, как сильно Он заботится о каждом из нас». В его мире нет лишних людей, нет нежеланных детей, есть только грешники, не желающие принимать то, что он дает им. Бог создал каждого из нас с определенной целью, но он никогда не принуждает нас принимать его замысел. Любя нас, он стремится завоевать наши сердца через жертву своего сына, который очищает нас от греха. В то время как мир смотрит на статистику, Бог смотрит на человека, его жизнь, его способности, его упование. Мы тоже должны этому научиться. Жизнь нерожденного младенца, ваша жизнь, моя жизнь, они одинаково значимы для Бога. Нет такой жизни, которая не стоила бы того, чтобы ее прожить. Но истинный смысл жизни можно найти только в Божьем Слове, повествующем о том, что Он сделал для каждого из нас через Своего Сына Иисуса Христа. Оставим же блеклую мудрость этого мира и обратим взоры на его свет, который изливается на нас со страниц Священного Писания. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. 2 Паралипоменон, 16 глава, стих 9. Там сказано следующее. «Ведь глаза Господа осматривают всю землю, чтобы укреплять тех, чьи сердца всецело преданы Ему». Часто человеку кажется, что Бог ничего не видит о его жизни. В некоторых религиях даже говорят, что именно ночью Творец не видит, поэтому можно что-то нарушить или как-то его провести. Там человек думал пройти входной турникет, не оплатив проход. Он смог пройти, но дальше его ждал сюрприз. Там стоял проверяющий, которого он не видел. В итоге для человека, который хотел пойти зайцем, это хорошим не кончилось. Он не видел, однако его видели. Наша жизнь такая же. Люди творят дела, думая, что никто их не видит. Однако из Библии мы достоверно знаем, что существующий Бог является всемогущим, вездесущим и самым лучшим. Поэтому Бог знает не только всю обстановку в мироздании, но и даже количество волос на голове человека. И его мысли. Исаия 66 глава, стих 18. Никакое зло этого мира не останется безнаказанным. Бог видит все и каждому воздаст по его делам. Слава Господу во веки веков. Попалось на глаза одно видео. Один тренер хоккейной школы очень странно тренировал детей. Он в них пинал огромный мяч. Как бы если смотришь на это первый раз, может показаться, что делает этот человек. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 12 стих, рассказывает нам поведение апостола Павла и его соработников в церкви города Фессалоники. Там святой апостол описывает это так, что он и его соработники Павла там были тихи, подобный, как кормилец, нежно обходится с детьми своими. Свидетели вы, Бог, как святый, праведно, безукоризненно поступали мы перед вами, верующими. Почему именно так вели себя Павел и его соратники? Ведь они могли бы туда явиться с важностью апостолов Христа. Потому что Павел знал подход к каждому собранию лично. С одними поступать так, с другими иначе. Этот принцип стал универсальным. Его вольно-невольно используют сегодня даже в спорте. Вот тренер детей тренирует. Пинает в них мяч. Они падают, а кто-то стоит. Да, кто-то скажет, так-то странная тренировочка. Однако, если мы посмотрим в суть, мы поймем, что тренер-то лучше, наверное, знает любого другого человека, что он хочет добиться от своего коллектива. Что он добивается таким упражнением? Надежного катания на льду. Служитель в церкви своего рода тренер. Он ищет подход к людям. Поэтому не стоит осуждать его, если даже на первый взгляд кажется, что он делает что-то не так. Радостная весть от Иоанна, 4 глава, 16 по 24 стих. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда не на горе этой и не в Иерусалиме буду поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Иисус Христос сделал для нас возможным поклоняться не в конкретно определенном месте, а где мы можем это делать. Главное это делать в духе и истине. Касательно истины Христос сказал: «Истина сделает нас свободными». Иоанна 8 глава, стих 32. Вы, дорогие друзья, познали истину. Поэтому вы поклоняетесь и молитесь там, где это возможно. Слава Господу! Однако далеко не все люди истину познали. Многие люди считают необходимым ехать в конкретное место для поклонения некоему Богу.
Мекка, Саудовская Аравия. Туда мусульмане стекаются в большом количестве. Там за год бывают миллионы паломников. Все жаждут прикоснуться к черному сооружению в центре города. Часто случаются и давки. Что Иисус подарил для нас? Иисус подарил нам возможность поклоняться Отцу в своей комнате своего дома, а не ехать куда-то за 3-9 земель, чтобы что-то потрогать, пройтись хороводом вокруг чего-то и так далее. Нет. Истинные поклонники, как сказал Иисус, поклоняются в духе и истине, независимо от их места расположения. Место, где родился Иисус, называется городом Вифлеем. Буквально дом хлеба на еврейском или дом мяса на арабском языке. Склоны окружающих Вифлеем холмов и прилегающие к ним поля представляют собой плодородные сельскохозяйственные угодья для сбора пшеницы и ячменя, что делало сельскую местность вокруг Вифлеема идеальной для местных пастухов, пасущих стада овец и коз. Одним из таких пастырей из деревни был Давид, который в молодости был помазан пророком Самуилом править Израиль. Сегодня Вифлеем представляет собой густонаселенный преимущественно арабский город, заполненный палестинскими рынками, магазинами, торгующими местными сувенирами для христианских паломников и ресторанами. Там люди живут за большим забором. Они тоже поздравляют других с Рождеством. Пишут «Привет из гетто» на английском языке. Они находятся там, за забором, из-за арабо-израильского конфликта. И считают свой древнейший, знаменитейший город просто геттом. У нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее события через призму Писания. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити. Библейский институт по радио». Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий – Рудик Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о канонизации Нового Завета. Канонизация книг Нового Завета или признание их книгами Священного Писания началась еще за жизни апостолов. Апостол Петр ставит послание святого апостола Павла наравне с ветхозаветными писаниями. Он пишет, цитирую, «Как он говорит об этом во всех своих посланиях, в которых есть нечто недообразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочее писание». 2 Петра 3,16. Второй пример. «Ибо писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего». Второзаконие 25:4. Святый апостол Павел пишет, цитирую, «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Первое цитирование взято из Ветхого Завета, второе – из Нового Завета, Матфея 10:10. И обе эти цитирования, имея слова, апостол Павел называет Писанием и ставит их на одном уровне. Христос, проповедуя свое учение, не пользовался, как пользуются наши современники, различными техническими усовершенствованиями, как то стенографией, магнитофонной записью, громкоговорителями и тому подобное. Свое учение Христос излагал устно, сидя на горе, когда передавал учение на горной проповеди, или из лодки Петра, когда говорил к толпе людей, собравшихся на берегу Генесарецкого озера. То же самое потом делали апостолы и ученики, научившись от своего учителя. Куполом их духовного храма был фирмамент Вселенной, кафедрой, создающейся обстоятельства. Колесница кандакийского вельможи была кафедрой для Филиппа, Деяния апостольские 8:29-40. Для апостола Павла афинский ареопаг, Деяния апостолов 17:22. А также лестница входа в крепость в Иерусалиме, куда вели арестованного апостола Павла, Деяния апостольские 21:40. И палуба тонущего корабля, Деяния апостольские 27:21-26. Единственное, что было важно для учеников и апостолов, это чтобы все хорошо запомнить, чтобы потом учение Христа передать другим. Для этого служила их память и обещание Христа, Иоанна 14:26. «Дух Святой научит вас всему и напомнит вам все». Проповедуя учение Христа, апостолы и ученики не имели его записанным, а пользовались священными книгами Ветхого Завета. Пользуясь теми местами Священного Писания, где были пророчества о Христе, и поясняли их во свете происходивших событий, указывая на их точное и буквальное выполнение. Темами их проповедей было учение Христа, которые многие из них слышали лично. Они были свидетелями многих его чудес, смерти и воскресения. Таким родом творилось новозаветнее учение Христа и христианские традиции. Дух же Святой, обещанный ученикам и апостолам, побудил некоторых из них записать то, что он хотел сказать через евангелистов и апостолов для новозаветной церкви, как в Ветхом Завете он говорил через пророку. Посмотрим, какое определение и подход делает святый евангелист Лука, цитирую: «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердые основания того учения, в котором был наставлен». Лука 1:1-4. Многие начали составлять повествование. Такое заявление объясняет нам многое. И потому Лука хочет написать такое Евангелие, в котором был наставлен Феофил. Лука говорит, что еще в апостольские дни многие начали составлять повествование. Автор Евангелия от Луки показывает, с какой важностью и серьезностью он, очевидец многого и ученик Иисуса Христа, он отдает себе отчет и важности, тщательности в исследовании этого дела, чтобы точно все сначала по порядку передать то, что они видели и слышали. Неудивительно, что уже в первоначальной христианской церкви ходили эти повествования многих наравне с апостольскими. Поэтому задачей ранней церкви было провести отбор или канонизацию, то есть отделить божественное от человеческого. Таким образом, или канонизация Священного Писания уже происходила в самом начальном периоде христианской церкви, еще за жизни апостолу. Развитие и история новозаветного канона. История новозаветного канона во многом похожа на историю ветхозаветного канона, лишь с той разницей, что он был проведен в более короткие сжатые сроки в отборе канонических книг. Все 27 канонических книг Нового Завета были написаны в первом столетии нашей эры. Иустин, мученик, живший в первой половине второго века, пишет: «Евангелия читали в церкви вместо Ветхого Завета, как замену живого слова апостолов и как священное писание». Во втором веке уже имеются своды четырех Евангелий. Об этом пишут Тациан, Феофил Александрийский. В середине второго века были уже переведены Евангелия на сирийский язык, так называемый пешито, и итальянский язык. Наконец, это уже подтверждает мораторию канон. Перечень священных книг, названный так по имени нашедшего его в Милане итальянского ученого Муратори. Этот канон относится к 150 и 170 годам и перечисляет 21 книгу Нового Завета, принятую Церковью и этим каноном. Среди них 4 Евангелия. Таким образом, в середине II века существовал твердо принятый канон. Но на период канонизации, то есть стадии развития текста, до канонизации нужно, по убеждению ученого-критика Тишендорфа, положить еще лет 50. Вольтер приводит в своих нападках на христианство измышленный рассказ о том, что древние христиане, желая узнать по непосредственному откровению свыше, какие Евангелия считались подлинными, положили их в алтаре храма. На утро только 4 Евангелия остались лежать на престоле. В действительности же 4 Евангелия оказались на престоле человеческого сознания. В силу своего объективного преимущества ясно понятого людьми. Этот выбор сделал бы и теперь всякий из нас путем сравнения. Такое сравнение было тщательно сделано Церковью первых веков. Осторожность видна из продолжительности полного процесса канонизации Нового Завета. Окончательно он подтвержден в 364 году на Лаодикийском соборе. Древность евангельского текста доказывается тем, что он был известен писателям первых веков по Рождестве Христовом. Евангелие приводится в цитатах у христианских писателей первого и второго века. Прежде всего, выдержки из Евангелий у так называемых мужей апостольских, которые были непосредственными учениками апостолов и оставили свои послания. К ним относятся Варнава, 70-й год по 100-й год, Игнатий Богоносец от 60 по 107 год, Поликарп Смирский, ученик апостола Иоанна. Много текстов мы находим у апологетов, защищавших христианство перед лицом языческого и иудейского мира. К ним принадлежали Иустин, философ, мученик, цитировал 330 текстов, и Ириней Леонский, 1819 текстов, Климентий Александрийский, 2406 текстов, Тертуллиан, около 7258 текстов, Ориген, около 17922 текста, Ипполит, 1378 текстов, Евсевий, 5176 текстов. Всего 360 289 текстов.
0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
2: Говорит радио «На пути».

0: по следам Иисуса.
1: На волне нашего радио в течение этого часа выйдут в эфир передачи «Проповедь Александра Гончаренко» и «Проповедь Романа Рейнхарта».
2: Евангелие Иоанна, 21 глава, 14 стих. Евангелие Иоанна, 21 глава, 14 стих. «Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“. Еще говорит ему в другой раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Говорит ему в третий раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр опечалился, что в третий раз спросил его: „Любишь ли меня?“ И сказал ему: „Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Господь испокон веков пользовался именно этим методом – задавать вопросы. Помните, Адам, где ты? Каин, он задает вопрос: „Где брат твой?“ Илия, когда пришел на гору Хариф, Господь спрашивает: „Илия, что ты здесь?“ Неужели Бог не знал ответ на свой вопрос? Бог всезнающий, Он все знает. Для чего Он задает вопросы? Для того, чтобы человек задумался, для того, чтобы человек подумал о своем положении, о своем отношении к Господу. И вот здесь мы видим, Господь задает три раза вопрос будущему апостолу Петру: „Любишь ли ты меня? Для чего?“ Я думаю, первый раз Петр, может быть, ему не так сложно было ответить на этот вопрос. Но представьте, протрудились всю ночь, работали, и вот конечный результат прекрасный. Господь благословил, они поймали 150 рыб, причем больших рыб, на всех хватит. Мало того, Господь накормил их, Он приготовил им рыбу, хлеб. Петру особенно было хорошо, огонь горел, он был мокрый, он прыгнул в море, чтобы приплыть к Господу. Ну, как не любить такого Господа? Да, Господи, я люблю тебя. Господь хочет, чтобы Петр еще подумал, и задает ему вопрос: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Я так вот пытаюсь представить, братья и сестры, что испытывал апостол Петр, что хотел видеть в нем Иисус Христос, о чем он думал. Господь хотел, чтобы Петр рассуждал, чтобы он мыслил, чтобы он думал, что мог думать Петр. Может быть, он вспомнил все три года знакомства с Господом, с того времени, как Петр привел его к Иисусу, вспоминал, рассуждал, думал о себе, думал о Иисусе, что Он для него значит. И он, наверное, уже глубже подумал, больше подумал. Может быть, подумал, почему Иисус спрашивает, или Он не верит мне. Во всяком случае, второй раз задает Господь этот вопрос. Петр должен был подумать, а почему Господь меня второй раз спрашивает? И он отвечает: „Ты знаешь, Господи, что я люблю тебя“. Господь третий раз спрашивает: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ И здесь написано, Петр опечалился. Нам не написано, почему Петр опечалился. Но, наверное, в ответе Петра есть ответ на этот вопрос. Он отвечает так: „Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя“. Ведь и Петр уже не первый раз признавался в любви Господу. Мы знаем, что перед страданиями Иисуса Христа Петр говорил: „Я и в темницу, и на смерть готов пойти ради тебя“. Но Господь знал больше, чем знает Петр. Он знал, что Петр действительно любит Господа, но он предаст его. И Господь ему об этом сказал. Он говорил, что ты отречешься от меня. Так оно и получилось. И здесь Петр, возможно, думает: „Да, я люблю Господа, но он знает, что произойдет после. Может, опять я что-то натворю, опять я что-то сделаю подобное отрекусь. Он говорит, ты все знаешь. Здесь уже больше не я, братья и сестры, а ты знаешь. Действительно, что Петр мог представить Господу в доказательство, что он любит его? Какие-то подвиги, какие-то дела он сделал для того, чтобы доказать любовь Божию. Напротив, я думаю, это просто не ускользнуло из памяти Петра, что произошло, когда Христа взяли, что он отрекся от него. У Петра в наличии было одно. У него не было дел, не было каких-то доказательств особенных. Когда он думал, когда он вникал в себе, он видел одно – что у него есть чувство огромной привязанности к Господу, любви к Господу. Иначе как можно объяснить его поступок, когда он сиганул с лодки в воду? Мог бы, как и другие ученики, приплыть спокойно. Здесь даже какое-то мальчишество, да? Он не мог ждать. Он не мог ждать, пока лодка с рыбой с этой подойдет к берегу. Он хотел быть рядом с Иисусом. Он хотел быть с Ним. Этим только можно объяснить его поступок, что он любил Господа. Братья и сестры, можем мы представить себе такое, что Бог нас любит, но абсолютно равнодушен к нам? У Него никаких чувств к нам нет. Он делает нам добро, но у Него ничего в сердце к нам нет. Невозможно, наверное, такое представить. В книге Судей, 10 глава, 16 стих, есть интересное место. «Израильский народ грешил, и Господь им говорит через пророков, больше я не буду спасать вас». Но народ обратился к Богу. Он сознает свои грехи, просит, умоляет Бога, чтобы он помог. И там написаны такие слова. «Не потерпело сердце Божие, не потерпело сердце его». Страдания народа своего. Господь ни в коем случае не равнодушен к нам. У Него есть чувство любви к нам. Иисус Христос, иллюстрируя любовь Божью, приводит нам очень известные притчи. Притча о блудном сыне. И вот там написано, когда отец увидал сына своего, который возвращался от свиней, к отцу шел. И что там написано? Что первое произошло? Братья и сестры, не помните? Написано, жалился. Он жалился, прежде чем он побежал ему навстречу, прежде чем он упал ему на шею, целовал его, прежде чем он приказал принести одежду и обувь и перстень, он жалился. Внутри что-то произошло. Другая притча, притча о добром самарянине. Священник прошел первый, потом прошел левит, и вот идет самарянин. И вот он подошел к этому пострадавшему, посмотрел на него, и что произошло первое? Жалился над ним. Сначала жалился, а потом полил вином, потом помазал елеем. Братья и сестры, любовь бессердечного участия, она не бывает. Не бывает этой любви. Если бы задать такой вопрос, может ли любовь быть без дел? Я, наверное, уверен, что все ответят, нет, такого не бывает. Любовь без дел не бывает. И мы читаем в послании к Коринфянам, там написано, любовь долготерпит, милосердствует, любовь все покрывает. Любовь, она действует. Но другой вопрос. А может быть, есть дела, а любви нет? А чувств нет? Может быть такое? Может быть такое? Сам апостол Павел в этой же главе, 13 глава, 1 послание Коринфянам, говорит, я могу и горы переставлять, могу все пожертвовать, могу и тело свое отдать на сожжение, а любви не имею. Еще одно место Священного Писания, которое говорит об этом состоянии. Откровение, 2 глава, 2 стих. Это Ефесской церкви Господь обращается. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называются апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Мы здесь видим, что Ефесская церковь имела дела, имела хорошие качества, но Господь не удовлетворен. Он говорит: «Ты оставил первую любовь твою, и это ненормально». Он говорит: «Если не покаешься, я буду вмешиваться в эту ситуацию. Если не покаешься». Мы, наверное, все, нам всем известно явление такое, ветер, да, ветер дует, деревья шатаются. Но если задать вопрос, что такое ветер? Может быть, ребенок может ответить, что это когда деревья шатаются, да. Но мы понимаем, взрослые, что ветер, он невидим. Это движение воздуха, но проявления ветра, они видимы. И очень важно, чтобы нам не спутать одно с другим. Можно подойти к березе и начать ее шатать, да, и сказать, что это ветер. Ветра не будет. Так же и в нашей жизни может быть. Дела есть, а то, что Господу надо, нету. Помните такой пример? Иисус Христос привел притчу о неправедном судье. Неправедный судья долго медлил, но потом защитил вдову. И там в контраст приводится другой персонаж. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Смотрите, и судья защищает, и Бог защищает. И тот, и другой делает как бы одно дело. Но мотивы, сердце у того и у другого одинаковое? Абсолютно разное. У судьи он делает это доброе дело, так сказать, потому что его вынудили, потому что он уже не может терпеть. Она докучает мне: Господь же защищает избранных. Почему? Это избранные его, это дети его, он любит их. Поэтому очень важно, братья и сестры, проверять наше сердце, какие мотивы, почему мы делаем то или другое. О чем вообще идет речь? Вспомним наше покаяние, братья и сестры. Когда мы покаялись, когда Господь простил нам наши грехи, какое чувство мы испытывали в нашем сердце? Как мы любили Бога? Как мы любили людей? Мы готовы были обнять весь мир. Это было настоящее чувство. Действительно была любовь, подаренная от Господа. Господь это хотел видеть в Петре. Господь нас крепко любит. И Он хочет, чтобы мы Его любили, и чтобы любили братьев, сестер, любили людей. Конечно, хотелось бы продолжить эту тему и вспомнить это место, где апостол Павел говорит, что любовь, она от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Но если Бог позволит, мы продолжим эту тему потом. Одно, братья и сестры, хотелось напомнить, что Бог не только хочет, чтобы мы испытывали это чувство, не только радовались, когда это чувство приходит. Апостол Павел говорит: достигайте любви, настоящей любви, любви, которая исходит отсюда. Да благословит нас Господь. Давайте помолимся. Аминь.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бог близок». Сегодня четвертая часть. Патриархам Господь Иисус открылся всемогущим, потому что Он хотел в них воспитать сначала веру. Поэтому Он открывается Аврааму как таковой, который все может. И это Иисус подтверждает, когда в плоти открылся своему народу в Евангелии от Марка, глава 10, стих 27. Иисус, воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Если мы на этом закончим рассмотрение выдающихся Божьих мужей Ветхого Завета, то вы наверняка скажете: «Ведь это будет несправедливо, если мы не поговорим о таких замечательных Божьих избранниках, как пророк Елисей, Даниил, а, возможно, и о других». Вы правы. Эти два пророка для меня в духе очень симпатичны, потому что они имели теснейшую связь с Господом Иисусом. Прежде всего, рассмотрим два характерных случая из жизни Елисея, в которых мы видим его тесную связь с Господом Иисусом, а также видим тот факт, что он является прообразом Господа Иисуса на время благодати. Но подробные сведения по этому вопросу вы можете получить в проповеди «Елисей. Прообраз Христа», которая имеется на нашем сайте. Во времена Елисея в Сирии был военачальник Нейман, историю которого вы все знаете, и о котором сказано в 4 книге Царств в главе 5 стих 1. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Поразмыслим над этим стихом. От пленной девочки, израильтянки, Нейман узнает, что в Израиле есть пророк, который может исцелить его от проказы. Об этой истории я говорил уже в другой проповеди, и весь текст вы можете сами прочитать. С поручительским письмом от своего царя Нейман поехал к израильскому царю, но кроме неприятностей ничего не испытал. Елисей узнал о цели приезда Неймана и приглашает его приехать к нему. И далее читаем в 4 книге Царств в главе 5 стихи 9 и 10. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев, и выслал к нему Елисей слугу сказать: „Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист“». Из этого случая видно, какой властью Елисей был наделен от Бога, и что он сам об этом твердо знал и ничуть не колебался сказать Нейману о возможности исцеления. Он не выходит сам к Нейману, а посылает своего слугу сказать Нейману, что он должен сделать, чтобы исцелиться от проказы. В поведении Елисея Нейман усмотрел неуважение или даже пренебрежение, и он страшно разгневался. По этому поводу читаем в 4 книге Царств в главе 5 стих 11. «И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: „Вот я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Неман повернул в обратный путь, но его слуги уговорили его выполнить условие, поставленное для исцеления от проказы. Во всей этой истории обращаю ваше внимание на тот факт, что Елисей не вышел к Нейману, а выслал к нему своего слугу. Идентичный случай мы видим также в жизни Иисуса при его служении в плоти. В Евангелии от Иоанна, глава 4, стихи от 49 по 53. Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. В отношении исцеления Елисеем Неймана следует отметить еще одну важную деталь. Нейман, как мы с вами поняли, был язычником, сирианином. Но мы не находим сообщения в Писании о том, что Елисей исцелил хотя бы одного израильтянина от проказы. Чтобы не быть голословным, приведу единственное упоминание имени Елисея в Новом Завете, в котором имеем это сообщение. Евангелие от Луки, глава 4, стих 27. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неймана, сирианина. Ведь услышал же Нейман от пленной израильской девочки о том, что в Израиле есть такой пророк, который может исцелить его от проказы. Следовательно, израильтяне тем более могли об этом узнать и попытаться воспользоваться помощью Елисея. Но, увы, мы не находим такой попытки. Как вы думаете, дорогие слушатели и читатели, в чем заключается здесь причина? Если вы постоянно держите у себя в уме тот факт, что мы рассматриваем Елисея как сильный прообраз Иисуса Христа во время благодати, то вы должны уже догадаться, должны понять причину этого явления. Елисей является очень сильным прообразом Иисуса Христа на время благодати. Поэтому эпоху его жизни в Ветхом Завете мы тоже должны прообразно рассматривать временем домостроительства благодати. В проказе мы прообразно видим наши грехи. Из темы восстановления Иакова в Израиле вы должны понять, что Божий народ Израиль на протяжении всего времени благодати остается Иаковом, то есть евреями без Бога, так как во время пришествия Иисуса к своим они его не приняли своим Мессией. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 11. Следовательно, они не получили прощения своих грехов, не очистились от своей проказы. Речь идет не об отдельных личностях из еврейского народа, а об Израиле в целом. Причем единственное упоминание имени Елисея в Новом Завете еще раз подтверждает тот факт, что Елисей является прообразом Иисуса в Новом Завете, так как число 1 символизирует Бога, а Иисус есть Бог. Рассмотрим с вами еще одну прекрасную и очень важную черту Елисея, которую открывает нам Святой Дух в истории, о которой читаем в 4 книге Царств, глава 6. Скажу вам откровенно, я с большим наслаждением читаю эту историю. Приведу несколько стихов из этой истории. 4 книга Царств, глава 6, стихи с 8 по 12.

и встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю. И призвал он рабов своих и сказал им: «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» И сказал один из слуг его: «Никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Отметим сразу самый главный аспект, о котором читаем в конце этого текста. «Из милости к своему народу Израилю Господь открывал Елисею все замыслы сирийского царя, который неоднократно пытался напасть на Израиль с целью грабежа. О замыслах сирийского царя Елисей сообщал царю Израиля, который выставлял в нужном месте свои войска. Потерпев одну неудачу за другой, сирийский царь заподозрил измену среди своих войск. Но к нашему великому удивлению, один из слуг сирийского царя сообщает ему истинную причину неудач. Для нас это является тоже загадкой. Но я подчеркиваю тот факт, что Елисей знал тайные мысли сердца сирийского царя. О чем это нам напоминает? О том, что Бог является всезнающим и знает помыслы сердец всех людей. Об этом читаем в Бытие, глава 6, стих 5. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 4. «Иисус же, видя помышления их, сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?“» Евангелие от Луки, глава 24, стих 38. «Но он сказал им: „Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?“» Деяния апостолов, глава 15, стих 8. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам». Не удивительно ли и радостно знать, что Господь Иисус наделил Елисея в Ветхом Завете таким качеством сердцеведца? И это качество Елисея подтверждает тот факт, что он является прекрасным прообразом Господа Иисуса на время благодати, что вызывает у нас особую симпатию и интерес ко всей его жизни с Господом Иисусом. Но еще больше я восхищаюсь дальнейшим развитием событий этой истории с сирийским царем и его войсками, событиями, исход которых Елисей полностью держит в своих руках. Сирийский царь узнал, наконец, о том, что причиной всех провалов его замысла является пророк Израиля Елисей. Поэтому он посылает мощный отряд в Израиль, чтобы захватить и расправиться с Елисеем. Этот отряд находит место жительства Елисея и окружает его, как читаем в 4 книге царств, в главе 6, стихи с 15 по 21. «Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: „Увы, господин мой, что нам делать?“ И сказал он: „Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними“». Особенно нравится мне его спокойствие и уверенность в защите и водительстве Господа. «И молился Елисей и говорил: „Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел“. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора

наполненном конями и колесницами огненными, кругом Елисея. Не кругом города, а кругом Елисея. Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей: «Это не та дорога и не тот город. Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в середине Самарии. И сказал царь Израильский Елисею, увидев их: «Не избить ли их, отец мой?» В дальнейших событиях мы увидим в Елисее самую лучшую черту характера Господа Иисуса. Елисей говорит царю, 4 книги царств, в главе 6, стихи с 22 по 23. «И сказал он, то есть Елисей, не убивай, разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. На основании милостивого и миролюбивого характера Елисея он добился того, что конфликт между Израилем и Сирией был решен мирным путем. Поэтому Израиль длительное время не подвергался нападению сириян, которые кое-что извлекли из мирного и дружелюбного приема у израильского царя. Они поняли, что всему этому способствовал известный пророк Израиля Елисей. Эти качества или черты характера Елисея делают его очень похожим на Господа Иисуса, которого Святой Дух называет в Святом Писании «князь мира», что означает «миротворец». Это пророчество об Иисусе Бог сообщил своему слуге-пророку Исаии в главе 9, стих 6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». А теперь поговорим о возлюбленном всеми читателями Слова Божьего пророке Данииле. За что мы его любим? За то, что он от всего сердца любил Господа Иисуса, безукоризненно следовал за ним в полнейшем послушании и доверии. Поэтому и Господь Иисус взаимно любил Даниила и открывал ему свои планы. Господь Иисус открывал или давал Даниилу такие откровения, что книга Даниила по праву называется «Откровением Ветхого Завета». Некоторые из этих откровений Господь Иисус и сейчас еще никому из детей Божьих не открыл. Однако, что касается Даниила в вавилонском плену, то для начала коротко взглянем на предысторию Даниила. Царь Навуходоносор приказал своему начальнику евнухов, чтобы он привел к нему из рода царского и княжеского отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских.
и чтобы научил их книгам и языку халдейскому, и назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Дальше следует отметить, что очень важно при следовании Даниила за Господом Иисусом, что он отказался от царских яств. Об этом читаем в книге Даниила, глава 1, стих 8. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. По Божьей милости Даниил добился того, что он и его 3 товарища питались просто овощами и пили простую воду, но выглядели лучше их сверстников». Об этом читаем в книге Даниила, глава 1, стихи с 17 по 20. «И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. Для нас, детей Божьих, Господь Иисус сегодня во время благодати намного упростил этот вопрос. Мы все можем кушать, за исключением тех продуктов, о которых читаем в Деяниях апостолов, глава 15, стихи 19 и 20. «Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников и написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови». А в отношении всех остальных продуктов Слово Божье говорит в первом послании Тимофею, глава 4, стихи 4 и 5. «Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою». Однако вернемся к Даниилу. Но вот пришло время испытания иудейских отроков, Даниила и его товарищей. Царь Навуходоносор видел сон, был встревожен и пожелал узнать его смысл. Он призвал всех вавилонских мудрецов, чтобы они рассказали ему, во-первых, сам сон царя, а затем объяснили его смысл. Но никто из них не мог ответить на эти 2 вопроса. Вавилонские мудрецы ответили царю, как читаем в книге Даниила, глава 2, стих 11. «Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Тогда царь приказал истребить всех вавилонских мудрецов. Эта суровая участь касалась также Даниила и его товарищей. Поэтому он просит их, то есть своих товарищей, как читаем у Даниила, глава 2, стихи с 17 по 23.
Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». Тогда Даниила немедленно привели к Навуходоносору, которому он рассказал его сон и объяснил его значение. О том, что происходило дальше, мы читаем у Даниила в главе 2, стихи с 46 по 49. «Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всею областью вавилонскою и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Седраха, Мисаха и Авденаго над делами страны вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.